0: Рекорд. Реклама.
1: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
2: Это надо видеть. 6+.
3: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
4: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
9: Застройщик ООО «Созаготика Вавилова». Проектная декларация на nav.com.rf и jkakademik.rf.
10: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 2 октября, в Красноярске малооблачно, днем плюс 13, ночью плюс 3. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
3: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
4: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
5: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
6: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строй».
8: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
9: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
10: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальная. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Five, four, three, two, one.

0: ускоряйся правильно.
1: 8:13 на часах. Посмотрим на ситуацию дорожную. Утром в пятницу в Красноярске 5 баллов. Движение плотное, как сообщает нам Яндекс.

0: Oasis.
1: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
2: Битва поколений.
3: Это новый вызов.
4: По субботам в 17.00. Категория 16+.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
7: Начиная новую жизнь.
6: Илья Муромец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8.25 на часах, трэш-пати на рекорде. Ребятушки, сегодня мучение наше будет недолгим, но зато весьма аппетитным. У нас сегодня в трэш-пати так себе чел и шизозавр. Песню про шаурму. Я думаю, добавлять ничего и не стоит. Поехали.
2: И капустка, и мяско, помидор.

0: утро на рекорде.
1: 8 утра и 31 минута, почти 32. Это значит, что пора собираться в полет. Конкретно в полет в аэротрубе. Что нужно сделать прежде? Позвонить на рекорд. 205-100-3, номер телефона первой танцевальной. Звони, я жду тебя на линии.
0: Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.

0: 8 утра, 36 минут. Это Бобёр Топёр. У нас на линии Олег. Олег, доброе утро тебе. Привет.
1: Доброе утро.
0: Здорово, здорово. Ну, рассказывай, выспался ли ты сегодня?
1: Почти.
0: Почти? Сколько тебе не хватило, чтобы выспаться?
1: Да, в принципе, хватило.
0: Пойдет. Такой, передоговорился с собой быстренько, такой, ну ладно, допустим, выспался. Да. Хорошо. А любишь ли ты головоломки, дорогой мой?
1: Ну, как сказать?
0: А вот сейчас мы узнаем, насколько ты любишь головоломки. Вот как быстро отгадаешь, так и любишь. Правила простые, сыграем в бобра. Я тебе загадал некого персонажа. Что-то с ним происходит в какой-то он ситуации. Всего три слова, каждый из них объясняет тебе по смыслу. Твоя задача — собрать пазл воедино. Итак, поехали. Кто же наш главный герой? А наш главный герой, он спортсмен. И спортсмен-то как бы серьезный, знаешь. Он прыгает, бегает, крутится, вертится, гнется в разные стороны. Как это называется? Таких спортсменов.
1: Это гимнаст?
0: Гимнаст! Молодец, гимнаст, да. А что ж сделал наш гимнаст? Давай сейчас пойдем просто по самому слову. Вот, вот какой-то предмет лежит, да, вот он подошел, взял его на 90 градусов, поправил, и что он с ним сделал? Вот он лежал, а он теперь его... Угу. Вот лежит на земле, да?
1: Угу.
0: Вот параллельно земле. Он взял, перпендикулярно повернул и обратно вернул. Что он сделал?
1: Так.
0: Ну ты чё? Хорошо, давай, давай по-другому пойдем. Вот тут упал какой-то предмет. Лежа упал. А он его обратно что сделал?
1: Вернул в то же положение?
0: Ну, ну да, он был в каком-то положении и упал. А он его обратно. Опа.
1: Это нет.
0: Что сделал? Хорошо, давай, давай по-другому. Вот пьяный шел, упал. А ты подошел его и с земли на ноги что сделал?
1: Поднял.
0: Ну, по-другому, слово другое. Он лежал, а ты его по...
1: Поставил?
0: Поставил, да. Акробат поставил. Справились. Что, как ты думаешь, поставил наш акробат? Ну, тебе должна вообще подсказка быть просто из названия нашей радиостанции.
1: Поставил рекорд?
0: Конечно, да. А, кстати, посвящаем мы сегодняшний выпуск «Бобёр-допёр» конкретно Ильи Сергеевичу Заике, который, кстати, наш акробат, который тут в Европе всех порвал и трюк сделал, короче, первый вообще в мире на соревнованиях. И теперь в мировой гимнастике есть элемент имени Заики. Вот так вот. Илюха, мы поздравляем. А, Олег, и тебя тоже мы поздравляем. Эти аплодисменты тебе. Ю-ху! Тебя мы тоже в некотором смысле спортом отправляем заниматься. В аэротрубу конкретно полетишь. Так что соблюдай меры безопасности и далеко сильно не улетай. Мы погнали дальше. My Heart Goes. Впереди Сэм Фелт и Окс. Здесь на рекорде.

0: О погоде за окном пару слов давайте. Скажем, плюс 6 на термометре, ребята, и пока что на улице, ну, не то чтобы пасмурно, вот я вижу в окно, что солнышко-то простреливает. Дальше вообще будет ясно, потепляется до плюс 13, так сообщает нам Яндекс.Погода. Ветер дует восточного направления, слабый, 3 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом-2009».
2: Айвазовский «Енисей» представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Однокомнатные квартиры, 39 квадратов, с панорамным видом на Енисей. Отдельная кухня, гардероб, прачечная и витражный балкон на всю длину квартиры. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский Енисей», 219-17-12, сайт rentalplus.ru.

0: провальное. Рекорд. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро на рекорде.
2: 9.02 на часах, утро пятницы продолжается, ребят, 2 октября, между прочим, да, время летит прям незаметно, как моргнешь два раза, зима уже. Но сегодня все-таки день осенний, кстати, обещаю быть теплым, еще и солнечным, и что сам по себе уже радует. Посмотрим в календарик, что нас радует и ждет там сегодня. Сегодня Всемирный день улыбки, ребята, я давно вам мысль подкидываю на тему вот этого лайфхака утреннего. Да если ты проснулся с утра, и настроение, ну, как будто бы чуть-чуть не дотягивает. Есть прям реальный способ обмануть свой мозг, и способ доказанный. Просто вот улыбочку натягивайте на себя. Да, насильно, да, не хочется, но вот сделайте, попробуйте, вот, дабы в плохом настроении будете. 15 секунд держите, и все, и срабатывает, и гормончики пошли, и настроение реально становится хорошим, потому что мозг, ну, и думает, что у вас правда хорошее настроение, и оно таким и будет. Поэтому настраиваем себя на правильные вибрации, на правильный курс. Кстати, про курс правильный. Сегодня еще один праздник. Всемирный день без алкоголя. Вот такая вот трезвая пятница. А почему бы и нет, кстати говоря. Еще сегодня день... праздник пледа, точнее. Вот. Всемирный день таблицы умножения, пожалуйста. День уролога. Ух. И все. А нет, день путания следов в осеннем парке. Ну, для тех, у кого особо много времени, почему бы и нет. Погнали. Впереди будем наслаждаться классным плейлистом. Calvin Harris, Dua Lipa, Robin Schulz, Miyagi, Sound Voice, Joel Corey, Vintage Culture, Grass, Jumper, Dadoni. Начинаем сейчас вместе с Джейсоном Дерула, Melody и DJ Godja. Мичико первый в этом часе. Меня Дима Маланин зовут. С добрым утром.
1: Турбо утро.

0: утро. Воу-воу-воу, притормози, полегче.
1: 9:19 на часах, давайте о дорожной ситуации поговорим. 4 балла в Красноярске, как сообщает нам Яндекс.Карты. 7 баллов прямо сейчас мы наблюдаем на семафорной в сторону шинного завода. На Матросова из центра 7 баллов, центр 5. В обе стороны на авиаторов по 6 баллов, Шахтеров центр 6 баллов. И из основных затруднений на этом Красноярске пока

0: дождався.
1: Радіоканал Радіо Рекорд. Продукція предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте проведения и получения находится на сайте promo.telecom.ru. Количество призов ограничено.
1: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
2: Застройщик, у вас специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
4: Это надо видеть.
5: 6+. Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
2: Застройщик ООО «Сазайгути» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
6: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
12: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 утра, 33 минуты, утро пятницы продолжается, а уже вот утром пятницы пора, по-моему, подумать о планах на выходные, и есть классная идея. Два волшебных билета в кино со свободной датой, с выбором фильма на ваше усмотрение. Когда заходить, тогда пойдете. Что будете смотреть, тоже сами решается. Главное сейчас дозвониться на рекорд. 205-100, ровно и 3.
1: Dance Radio. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Так, это Рекорд Оффлайн. У нас Сергей на линии. Давайте знакомиться. Сереж, доброе утро тебе, привет.
1: Доброе утро.
0: Ну, во-первых, Сереж, с пятницы тебя. Долго, честно, вот с понедельника ждал этого дня? Или не устал работать, еще бы пару дней потрудился?
1: Я как-то не особо ждал пятницу.
0: Не особо ждал, то есть не сам. А, хорошо, а есть у тебя какой-то вот самый любимый день на неделе? Какой это день?
1: Ну, бывает иногда пятница, иногда суббота, иногда любой день. Главное, деньги были.
0: А, вот! Вот, слушай, ты на самом деле докопался до истины. Когда есть деньги, вообще любой, мне кажется, день прекрасный, замечательный. Прям с утра встаешь на счет банков и смотришь, думаешь, какой замечательный день вообще. Да, Сереж, ты вот прям правду копнул. Так, Сереж, слушай, про кино с тобой поговорим. Есть у тебя какой-то, может быть, жанр любимый?
1: Ну, комедию люблю, фантастики, военные.
0: Нормально, неплохо. У нас, слушай, там с одной стороны и комедия, и фантастика. И даже немного военного там имеется. Все, и это, возможно, даже и не фильм в целом. Я тебе сейчас небольшое описание нашей киноленты расскажу. Твоя задача угадать, что это за кино такое. Итак, внимание. Шеф-повар с избыточным весом, расстроенный из-за смерти черепахи, убивает снежного барса. Есть версия, что это может быть? Там, причем, реально черепаха, реально снежный барс, как бы... Шеф-повар там сам, но не то, что вы прям человек, как бы я тоже не сказал. Да нет, ну вспоминай, в какой картине есть у нас одновременно и черепаха, которая померла?
1: Может, это мультик?
0: Это мультик, да.
1: Я был шеф-повар.
0: Что за шеф-повар? Давай, вспоминай. Большой такой, большой.
1: Ну, надо же назвать название мультика.
0: Мультика, да, все верно.
1: Шеф-повар?
0: Нет, мультик не так называется. Там конкретно вот шеф-повар, это кто? Смотри, вот у него черепаха померла, он расстроился очень сильно. И в расстроенных чувствах завалил снежного барса. Сам-то он как бы... Ну, по большому счету, медведь, да? Вот это животное относится как бы и к семейству именно медведей. Так он не обычный медведь.
1: Каких
0: панда,
1: ты... что ли?
0: Ну, как называется мультфильм?
1: Панда.
0: Ну, начало слова вставь перед пандой. Искусство боевое.
1: Кунг-фу панда.
0: Yes! Да, это Кунг-фу панда, конечно. Я тебя поздравляю, Сереж. 2 билета в кино заслужены твои, так что уже определяйся, с кем пойдешь, когда пойдешь, что смотреть будешь. Приятного тебе просмотра и легкой пятницы.
1: Благодарю, и вам все хорошо.
0: Спасибо, Сереж, спасибо. Погнали вместе дальше. Heroes от Алессы и Тувлоу слышим прямо сейчас на первой танцевальной станции Рекорд.
2: Рекорд Оффлайн.

0: Диетическую.
1: И о погоде за окном, ребята, прямо сейчас на термометре Красноярска плюс 7. Потеплее днем до плюс 13, и обещает нам Яндекс. Погода вообще ясный день. Ветер дует сегодня восточный, слабый, не больше 3 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: А что если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
3: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
4: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
3: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальная. Рекорд. Турбо утро на рекорде.
1: 10 утра и 2 минуты, утро пятницы продолжается. Приятная мысль о том, что чем дальше продолжается утро пятницы, тем ближе вечер этого же дня. И утро субботы, кстати говоря, соответственно, не за горами. Продолжаем просыпаться. Третий час у нас есть наедине с вами. В этот час обсудим, что же там в мире происходит странного, интересного, адекватного и, естественно, наше любименькое не очень адекватного. Все это в тру новостях. Дождись. Прежде ждать будем под классный аккомпанемент. Джон Саммит впереди. Дочи, Диджи Дар, Келвин Харрис, Дарут, Дуа Липа, Иман Бек, Май Познер, Дэвид Гетто, Диджей Снейк и Биполяр Саншайн. Начинаем прежде с трека «Dive into me» от Алока Халит. Это первая танцевальная станция «Рекорд». С добрым утром.
0: Турбо утро.

0: Одевайся правильно.
1: 10 утра, 17 минут на часах. Давайте посмотрим на ситуацию дорожную. 3 балла в Красноярске есть местами затруднений, как сообщает нам Яндекс.Карты. 5 баллов сохраняется затор на семафоры в сторону шинного завода. 5 баллов на Высотной из центра. На Мирах БКЗ 5 баллов. Матросово в центр 4, из центра 5 баллов. Брянская в сторону Солонцова сейчас 4 балла. И пока что по пробкам все.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Ру. Новости. На рекорде.
1: Вот такая история первая сегодня будет. Сериалы, где силовики берут взятки или замешаны в преступлениях, могут лишиться госфинансирования. Минкульт, собственно, устно донесли эту позицию до продюсеров. Речь идет о проектах про МВД, ФСБ, Следственный комитет и прокуратуру. Также о сериалах про маньяков и серийных убийц. Логика простая. Негативный образ силовиков якобы подрывает доверие государству. Вот, ну, собственно, снимайте кино, будьте в курсе. Такая новость. Samsung впервые обошел Apple по продажам в России в денежном выражении. С начала года на южнокорейский бренд пришлось 24% рынка, на iPhone 23. За год Apple потеряла около 16 пунктов, а Samsung прибавила 10. Ну что ж, порадуемся за Samsung. Вот такая новость. Самым лысеющим регионом России снова стала Пензенская область. Она третий год подряд лидирует по продажам препаратов от выпадения волос. Следом идут Алтайский край, Амурская, Тамбовская и Брянская области. За первое полугодие 2026 года россияне купили почти 1,2 миллиона упаковок таких средств. Это на чуть больше миллиарда рублей, между прочим. Кстати, это почти на 10% больше, чем годом ранее. Поэтому лысеем активно. Ладно. Такая вот новость. В России хотят запретить ездить на электросамокатах без прав. Детям до 16 лет придется сдавать специальные экзамены. Идею предложил представитель Следственного комитета на круглом столе в Софете. Самокатчики создают слишком много проблем на тротуарах и пешеходных зонах. Ну что ж, посмотрим, чем это выльется. Вот такая новость забавная. На обещание денег нет. Правильная формулировка. Да. В новой Госдуме жестко высказались о предвыборных обещаниях. На первом заседании Госдумы нового созыва депутат Сардана Авксентьева заявила, что денег на выполнение всех обещаний, прозвучавших во время избирательной кампании, не хватает. В том числе она назвала ипотеку по 3% повышения пенсии и социальных выплат. Авксентьева, кстати, также напомнила о предстоящем росте тарифов ЖКХ. Со вчерашнего дня он и случился. Я вас поздравляю. Такая новость. Супруги теперь могут оформить брачный договор через госуслуги. На госуслугах появилась возможность подготовить брачный договор или соглашение о его расторжении онлайн. В разделе «Жизненные ситуации» супруги могут заполнить проект документа, после чего останется обратиться к нотариусу, чтобы его удостоверить. Кстати, вот про тарифы, которые со вчерашнего дня поднялись, собственно, и по всей России, в отдельных регионах индексация достигла 22%. Размер индексации зависит от региона, поэтому итоговый рост платежей будет разным. В Москве общий индекс составил 13%, в Подмосковье 12,8%, а самые высокие значения установлены для Ставропольского края, Кузбасса, Дагестана и Якутии. Кстати, в Красноярском крае этот уровень 15%. Но вот такая новость еще дальше. Немного позитивного. Кот 45 минут отбивался от грабительницы и не пустил их в квартиру в Турции. Пока хозяев не было дома, две женщины попытались проникнуть в квартиру, взломав дверь. Но у входа их встретил кот по кличке Мучидзе. Он бросался на незваных гостей почти 45 минут, а те пытались защититься руками и ногами, в итоге даже надели перчатки. Ну а в итоге попасть внутрь им так и не удалось. Грабительницы ушли, а кот фактически отстоял квартиру. Кстати, если турецкий кот квартиру отстоял, то вот в Одинцово кота заподозрили во взрыве целой квартиры. Да, на 19 этаже рвануло так, что снесло перегородку и ограждение балкона, а обломки прилетели по припаркованным автомобилям. Хозяев дома не было, никто не пострадал, а сам пушистый подозреваемый тоже отделался без травм. Рядом с плитой стоял газовый баллон, поэтому конфорку, как предполагают, мог случайно включить оставшийся один дома кот. Пам-пам. Ладно. Перед выходом GTA 6 такая новость. Разработчики игры ходили по стрип-клубам и барам за счет Rockstar. Это, кстати, читалось рабочим исследованием. Компания оплачивала сотрудникам выпивку и развлечения, пока те изучали жизнь Майами. Ночные поездки по опасным районам с бывшими полицейскими, пляжи и острова Эвергейлс и мангровые заросли. Все это потом перенесли в игру. От атмосферы до персонажей и диалогов. Старший вице-президент по сюжету Руперт Хомферс говорит, что команда старалась буквально все испытать на себе. И, видимо, лечение в кожно-венерологическом диспансере потом тоже будет за счет компании. Ладно, едем дальше. Вот такая вот новость. В мексиканской нацгвардии теперь служит Чихуахуа. Да, 7-килограммовый убийца по кличке Команда стал самым маленьким служебным псом в стране. Несмотря на свои габариты, он проходит полную подготовку для поисково-спасательных работ. Команда оказался в нацгвардии после того, как пожилые владельцы не смогли за ним ухаживать. У команды начинается новая жизнь.
0: Ру новости. на рекорде.

0: утро. Включай третью космическую.
1: Здесь утро и 50 минут, что там по погоде. Это плюс 9 на термометре, и это еще не предел. До плюс 13 потеплеет. Кстати, ясно на улице уже, и ясно будет весь оставшийся день. Так нам подсказывает Яндекс.Погода. Ветер дует сегодня, кстати, в восточном направлении. Слабый, 3 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
3: Айвазовский «Енисей» представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Трехкомнатные, 84 квадрата, с гардеробом, прачечной, двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной. Украшение квартиры, французский балкон и большое пейзажное окно. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский «Енисей» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
4: УСЗ «Уютный дом» 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.
5: Dance Radio.
6: Record. Реклама.
7: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
8: Начиная новую жизнь.
7: Илья Муромец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Record. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: утро на рекорде.
1: Здесь 56, почти 57 утра. Ребята, чем дальше от утра пятницы, тем ближе мы к утру субботы. Поэтому давайте последний финальный день дожмем. Всем отличного, прекрасного дня. Пускай все складывается, у вас все получится. Вы вообще красавчики, и день будет прекрасным. Такие утренние аффирмации продолжаемся проговаривать. И двигаемся из Красноярска в столицу Северную. Впереди Санкт-Петербург. Далее вейкаперы, Никита, Стас и Рыжая. С вами был Дима Маланин. На связи. Всем отличных выходных.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Среди

0: Рекарди.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И доброго утра всем, у нас 7 утра в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, начинаем, 4 часа мы здесь с вами.
3: Всех с пятницей, 2 октября.
2: Да, у нас 2 гороскопа впереди ожидается. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Тему мы тоже всегда придумываем каждое утро специально для вас. А также техноблог от Фила. Мы ожидаем созвон с Филом. Мы тоже ожидаем. Ватафакты. Расскажем горячие новости. Все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод». Поводы должны быть всегда. Праздник должен быть каждый день. 2 октября что там?
3: Всемирный день улыбки.
2: Ну, Smile World Day. Здорово.
3: Вот та, которой можно оплатить все.
2: Да, улыбайтесь меньше перед теми аппаратами, перед которыми можно все оплатить.
3: А были реально случаи, когда, ну, тупые списания из-за тупых улыбок?
2: Нет, но я знаю, что заставляли улыбаться. Есть такие случаи, да. Надеюсь, их расследовали.
3: Это прям, наверное, в общественном транспорте, да. Ну-ка, улыбнись, заплати за меня.
2: Это поздно. Поздно и не в общественном транспорте. Всемирный день без алкоголя сегодня, 18 лет, как празднуется, 18 только, ничего себе. День рождения электронной почты, 55 лет ей. Вот это адреса раньше
3: как
2: создавали.
3: Как тебе идея? Какой бы пароль?
2: Какой? Да. И 3 цифры на обороте карты. Еще скиньте.
3: Прикольно, если все сейчас возьмут и честно расскажут.
2: Да, мы озвучим, да? Вот наш выход будет GFS15. Скажу, что они делают. Шифр передают какой-то. День среднего профессионального образования. Вот какой сегодня праздник. 4 года. Молодой очень праздник этот.
3: Я думал, среднего пальца.
2: Да. Всемирный день таблицы умножения сегодня. Вот что еще замечательно.
3: Какая вы цифра.
2: Праздник пледа. По твоей логике, какой вы плед.
3: А смотри, день уролога. Ох, какой вы уролог.
2: Уролог, хорошо. Международный день ненасилия сегодня. Каждый день должен быть день ненасилия, по-моему.
3: А как тебе такое, правда? А какой вы врач? Так, молодой человечек, раздеваемся, значит, ниже пояса, снимаем все.
2: Это ты где не уролога, да, все еще подвязываешься?
3: Просто к врачу, к любому.
2: Или это сейчас ортопед, и ты решила так.
3: Так, ротик открываем, открываем ротик. Кстати, ротик открываем.
4: Так, открыл.
3: Ага, так, шестерочка правая болит, а так, шатается, сейчас полечим.
4: Это что, день стоматолога?
2: Нет, день уролога.
4: А что ж ты там увидела?
3: Я предлагаю, чтобы каждый сегодня побыл врачом, не обязательно урологом. Побыл врачом.
4: Не вся медицина у нас делается через не те места, которые нужно.
3: Я хотела показать предмет, что можно и стоматологом сегодня побыть. Можно педиатром.
2: Международный день социального педагога еще сегодня. Смотрите.
4: Социального?
2: Социального. День выдержанного в бочках пива. Ребята, день метростроителя, как уже говорили.
4: Я тут заметил, что почти все недели это мои праздники. Я же социальный работник.
2: Всемирный день студенческого радио. Почти, если бы был студентом. Стас, смотри, как совпало.
3: Давайте мы сегодня будем в студенческой радиостанции «Весна».
2: Давай.
4: Не на экзамен пока.
2: Вот и повещали, вот и попробовали. Давайте, да, про врачей. Затронем эту тему. Раз день уролога, какой вы доктор этим утром и почему, как вам кажется.
3: Окулисты вы ходите.
2: Каким вы себя ощущаете? Голосом нам запишите в чат мобильного приложения «Рекорда». Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы
0: на Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 2 октября прямо сейчас.
2: Так, у нас Овны. Сегодня вы способны здорово надурить вами, движут слепые эмоции. Лучше всего этот день провести в компании людей, которые могут о вас позаботиться.
3: Тельцы, сегодня вы будете полны энергии и намерений переделать все по собственному вкусу.
1: А близнецы, влияние Луны, возможно, заставило вас вертеться волчком последнее время. Теперь же вы, наконец, сможете вздохнуть спокойно.
2: Рак, сегодня ничто не сможет испортить ваше настроение.
3: Львы, все, что практически вас волновало, сегодня может быть пущено на самотек без ущерба для вас.
1: Девы, вы склонны слишком многое принимать на свой счет. Стоит.
2: Весы, сегодняшние события должны сыграть вам на руку.
3: Скорпионы, сегодня меньше всего вы нуждаетесь в мелодраматических настроениях.
1: Стрельцы, сегодняшний день наполнит вас духом искателя приключений.
2: Козероги, сегодня вы можете оказаться немного более эгоцентричным, чем

0: Сроки применяются с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте проведения получения находится на сайте promo.telecom.ru. Количество призов ограничено.
1: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
4: Это надо видеть.
5: 6+.
6: Телеканал СТС представляет.
7: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: голосовые собираем этим утром, собственно, как и всегда, в чате мобильного приложения Рекорда. Какой вы доктор? Каким вы себя ощущаете? Каким вы видите себя в эту пятницу утром? Какой пригодится нам всем? Ждем. Давайте, присылайте, скоро слушаем. Пока к актуальному. Кошки вызывают почти столько же счастья, сколько и деньги. И чем их больше, тем счастливее люди. Ученые сравнили 93 страны. Связь между числом хвостатых и уровнем счастья составила 62%, а между доходом и счастьем 78%.
1: Слушайте, так оно связано. Чем больше кошек, тем больше должен быть доход.
0: Да, вспомнили тех бабулек, да, которые собирают по 150 котят?
2: Кошечек, да. А если расплачиваться киськами? Ой, ну в смысле кошек.
1: Есть такая практика, но там, в принципе, денег много.
0: Валюта неплохая. Но, посмотрите, как замечательно, да, чем больше кошечек, тем мы счастливее. Все как в Египте.
1: Ну, бред, конечно же.
2: Ну, если честно, вообще не бред. Это животные реально антистресс. Вот посмотрите на меня, у меня малыш такой, а из счастья вообще так много.
1: Уточни, кто именно.
2: Эублифарчик.
1: А, ну да.
0: Ну, про ребенка. Малыш такой.
1: Нормально.
2: Я ящерица.
0: Не, ну, Стас, ты так говоришь, потому что у тебя ни одной кошки не было и нет.
1: Почему нет? Есть, со мной живет кот.
2: Да? У тебя есть кот?
1: Да, у меня есть кот, но это не мой кот. Все нормально, успокойтесь. Это один из тех котов, один, единственный.
2: Вы установили кота?
1: Да, животных не усыновляют. Что за бредятина, которого можно терпеть? Один из самых адекватных. Но он уже бесит.
0: Что бы он ни сделал, можно его терпеть.
1: Но он ничего не делает.
0: Теперь интересно, что ты терпишь от него.
1: Ну, я знаю, что от кошек можно натерпеться. Этот пока не делает.
0: А я думаю, почему у тебя стелька попахивает?
2: Это он или она?
1: Стоп, да подождите. Стелька попахивает, это я виноват.
2: Это он не мыл
1: страшно
2: пятку.
1: Ездить. А?
2: Это ты пятку не мыл.
1: Пятку не мыл, конкретно ее. Я ахиллес новый.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин призвал россиян быть готовыми к жизни в нестабильном и опасном мире. Выступая на заседании клуба «Валдай», президент сказал, что переход к новой мировой системе будет сопровождаться неожиданными и опасными поворотами, а возможность изменить ситуацию может исчезнуть внезапно. При этом Путин отметил, что войны были, есть и будут, но странам необходимо искать способы мирного сосуществования. Мат-капитал на первого ребенка в следующем году увеличат до 778,5 тысяч рублей, сообщил глава Минтруда России. Выплата на второго ребенка превысит 1 миллион рублей, если семья ранее не оформляла мат-капитал на первенца. Правительство рассмотрит возможности вывести бурого медведя из числа видов с лимитированной добычей для регулирования его численности, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Вопрос обсуждался на фоне участившихся нападений животных на людей. В Минприроды связали ситуацию в этом году с нехваткой кормовой базы. За последние 30 лет численность бурых медведей в России выросла более чем вдвое, до более 300 тысяч особей. При этом прямой связи между численностью популяции и количеством нападений ведомство не отмечает. Уже завтра Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая снежная королева». Посетителей фестиваля ожидают три танцпола и невероятное шоу. Среди масштабных декораций, тысяч световых приборов и эффектов раскроется тайна снежной королевы. Шоу охватит пространство над зрительным залом, а главными действующими лицами предстоит стать самим зрителем. Вас ждет встреча с 20 топовыми российскими диджеями и двумя секретными зарубежными гостями. 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
3: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
3: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.

0: Ну что, собрались здесь все в одной больничке. Сейчас послушаем, какие доктора у нас есть этим утром. Может быть, кто-то вам и поможет, подсобит. Димон, с него начнем.
1: Вы капер, доброе утро. Я сегодня себя ощущаю анестезиологом. Очень хочу спать. Очень.
0: Давай просыпайся, Димон. Ты чего? Нам нужны бодрые доктора. Алексей.
2: Доброе утро, вы каперы. Россия, привет. Питер, привет. Я, как всегда, не по теме. Просто хотел поделиться хорошим настроением, так как сегодня работу так закончу, ну как, после обеда, и ухожу в отпуск, а завтра день рождения.
0: Ну как совпало, а, ну как совпало, с днем рождения, завтра забирай. Вот, сегодня не надо, мадам Рики.
3: Доброе утро, сегодня я буду врач-психиатр. И тебя вылечим, и тебя вылечим, и меня вылечим. Хорошего дня.
0: Ну, классно иметь в окружении психиатра.
4: Какой нужный человечек.
5: Врач-гинеколог, врач УЗИ из Самары передает всем коллегам привет.
0: Привет, коллеги.
5: Ну, сам в следующий раз давай, не стесняйся.
0: Анна.
6: Доброе утро, любимая. А я вот специалист широкого профиля. Иногда проктолог. Это прям база в службе заказчика. Иногда нейрохирург, произвожу прям точные операции на мозге. Но все чаще я просто терапевт, который говорит: вот, батенька, вам бы вот к этому доктору, вот в направление сейчас выпишу. А вам, мой хороший, наверное, уже на Жуковско-Волынскую улицу пора. А вам, мой хороший, уже точно ничего не поможет.
0: Все хорошо, меня смутила только начальная фраза, когда проктолог и заказчик. Вот это как-то несовместимо в одном предложении.
4: Ну, ты видел, кажется, когда тебе привозят товары? Ну, они как будто вот из... Ну, пережили что-то.
0: Ну, это же другое. Алешенька, сынок.
7: Доброе утро, ребят.
5: Привет.
7: А я мамолог 6-го разряда. Так, девочки, утренняя зарядка для груди. Достаем все и начинаем. 6-7, 6-7.
0: Кстати, у нас очень мало утренней гимнастики, мне кажется, вот Алешенька.
5: Давай, а у нас
0: хорошо
5: была раньше, вы в курсе? Ну-ка, мы прям реально все вместе делали зарядку.
4: Ну и где все эти люди?
5: Нас слушали.
0: В общем, да, девчонки, все, 6-7, 6-7, разминаемся перед выходными.
8: Вейкаперы.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 2 октября в Красноярске малооблачно. Днем плюс 13, ночью плюс 3. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Ты купил жене машину?
3: Купил?
2: Купил?
3: Купил.
2: Так заедь, проверь.
3: Заедь, проверь.
2: Заедь, проверь.
3: Ну, заедь уже, проверь машину.
4: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
5: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
6: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
5: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Свои каперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкаперы, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересно происходит в мире гаджетов и технологий и что было интересно за прошедшую неделю. Ну, Китай бурлит. Презентации новых смартфонов. Флагман Honor Magic 9 Pro Max, новый процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Plus. Крутые камеры, две из которых там 200 мегапикселей, основная и телевичок. Сотрудничество с компанией, которая занимается кинооборудованием, это Arri. Большой аккумулятор. Было представлено несколько версий, в том числе есть версия, в которой 11 тысяч мАч аккумулятор. Это в два раза больше, например, чем в iPhone и Samsung. Ну а здесь аккумулятор 8800. Также компания Huawei представила свой Mate 90 Pro Max. Интересный смартфон в стиле Huawei, но самое главное, это внешний объектив, который можно ставить на Huawei. Посмотрите видео на YouTube, это очень выглядит интересно. Называется этот объектив Z10. Это полноценный зум-объектив, который может увеличивать от 1 до 10 раз, то есть 24-240 мм. Там стоит 1-дюймовый сенсор на 50 мегапикселей. И эту штуку, этот объектив, можно прикрепить к Huawei Mate 90 Pro Max. Еще одна интересная новость. В рамках анонса серии Honor Magic 9 компания внедрила специальную гибридную систему с сим-картами, то есть можно сделать так, чтобы одновременно в смартфоне работали 4 сим-карты, представляете, например, 2 физические и 2 e-симки. А Huawei, помимо своего Mate 90, представила также еще и ультимативную версию RS Ultimate Design. Там и процессор другой, и выглядит она иначе, ну, в общем, и стоит, кстати, в 2 раза дороже. Вообще, сменные объективы и телеконвертеры становятся трендом. Вот я вам сегодня рассказал про Huawei, также компания Vivo представляла свои новые смартфоны вместе с телеконвертерами. У Oppo такая же история, у Honor тоже есть. Ждем, когда подключится iPhone и Samsung. Кстати, появились первые устройства с поддержкой новой версии Bluetooth, версии 6.3, и этим смартфоном стал Honor Magic 9 Pro Max. А еще спутниковая связь стандарта 5.5G у компании Huawei. Надо понимать только, что эта спутниковая связь работает через систему Baidu, то есть это в Китае. А еще тренд на квадратные фронтальные камеры. Еще в прошлом году компания Apple представила свой iPhone 17 Pro Max с квадратной камерой. Вот теперь фронтальная 55-мегапиксельная камера на Honor Magic 9 Pro Max использует квадратную матрицу. То есть можно держать смартфон вертикально и делать горизонтальные фотографии. Вот такие интересные новости случились из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Но мы с вами не прощаемся, потому что примерно через полтора часа я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы интересуетесь новыми китайскими флагманами Vivo, Oppo, Honor, Huawei, выходит также OnePlus, iQOO. Если есть вопросы, спрашивайте. Если что-то интересует по поводу iPhone 18 Pro Max. У меня, кстати, вышло видео недели использования. Я уже полностью погрузился, спрашивайте. Ну а может быть, у вас всего лишь 5000 рублей, вам нужно купить хорошие наушники или часики. Любые вопросы при помощи приложения Радио Рекорд присылайте, мы ответим.
0: Техноблог по пятницам в вейкаперах на рекорде.

0: на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 8 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Конечно же, мы 3 часа с вами в эту пятницу еще.
3: Да, друзья, 2 октября на дворе, а в этом часе будем играть. Девчонки, готовьте ваши телефончики.
2: Россияне стремительно глупеют, заявили в РАН. Наши ребята, да, Friendly Fire устроили какой-то. Но у них есть обоснование. Оказывается, каждый пятый уверен, что Солнце вращается вокруг Земли. Это согласно опросу. То есть задавали такие стандартные вопросики. За год доля таких ответов выросла. Раньше так считали примерно каждый 6-й. Но на этом сюрприз не заканчивается.
4: Раньше-то в каком веке?
2: Не знаю, век не
4: указан. До Галилея.
2: Но, как продолжим, не заканчивается этот сюрприз. 16% опрошенных уверены, что люди жили одновременно с динозаврами. То есть, действительно, на полном серьезе говорят, да, мы существовали.
4: Когда-то. Мы со слонярами одновременно живем.
2: На наши слоняры, да. 36% считают, что антибиотики помогают против вирусов. Вот такой вот ответ еще. Если честно.
3: Это же и так.
2: И я был в этой стезе, может быть, и меня просили, я не знаю. А зачем они нужны тогда?
3: Антибиотики от бактериальных инфекций.
2: Бывает. Ладно, это их судьба. И 38% верят в существование колдунов. Вот что смутило.
4: Это правда! Это про ведьмы, колдуны существуют.
2: Да, ты недавно совсем общался с доктором. Ты с колдуном тоже общался?
4: Я со всеми. Они, как удивительно, в разных кабинетах, но рядом. Если там не помогли, значит, здесь помогут.
2: Вот, теперь как с этой информацией жить, непонятно. Представляете, среди нас всех сколько ходит людей.
4: А плоскоземельщики где еще?
2: Вот, и я только что хотел про них сказать.
4: Перебил тебя, получается.
2: Да нет, нормально все. Про плоскую землю хотел тебя убедить, что она действительно плоская.
4: Ну, она же не плоская.
2: А чем докажешь? Почему мы не падаем?
4: Ну, слушай, там же есть доказательства, почему она не плоская. Ну,
2: есть, конечно. В общем.
4: Но неубедительно.
2: Будем обсуждать, что вы узнали недавно и не понимаете, как вы жили без этого знания. Вот такая у нас тема. Лайфхаки в еде. Возможно, что-то про деньги. Как сэкономить, и это работает. Может быть, про искусственный интеллект много лайфхаков выходит. Да, опять же, вы не знали, как без него существовать. Про него тоже новостей более чем достаточно.
3: Я недавно узнала значение слова сосен и лор. Поэтому вот я живу теперь с этой информацией.
4: Что такое сосен?
3: Я же рассказывала, это фанаты-сталкеры в кей-поп группах за айдолами, которые вот едят.
2: А я недавно узнал, что чеснок можно не чистить, а прям с кожурой выдавливать, и он точно так же выдавливается, вы знаете.
3: Мне тоже недавно показали, что вот это, по сути так вот раздавливаешь, и все, шелуха.
4: Я просто не ем чеснок, поэтому мне как-то... Да,
2: расскажи друзьям, которые едят.
4: Не заморозь. Я обязательно.
2: Вот это и обсудим, друзья. Делитесь всем подряд лайфхаками, наблюдениями жизненными, знаниями, что вы узнали недавно и не понимаете, как вы жили без этого. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Лайкери. Кто к нам подключился только что, напоминаем, что вы узнали недавно и не понимаете, как вы жили без этого знания. Вот что мы обсуждаем, поэтому делитесь. Вот про чеснок закинули, про чеснок и пошло. Вчера впервые попробовал куриный супец с секретным ингредиентом, огуречный, мрасолом, оригинально. Виктор написал. Кстати, в Америке, он написал.
1: Америка?
0: Замер под сильно маринованные зумеры, под сильно маринованные огурчики. Вы вроде озвучивали. Было такое,
1: да.
0: Было. Это тренд у них новый.
1: Не знали.
2: USA.
0: Так, Елена рассказывает, оказывается, в меде содержится сахара столько же, как и в обычном сахаре.
1: Даниил узнал, что командировка – это своего рода отпуск от жены.
0: Ничего себе. Опять же, Елена рассказывает о сало по своим полезным свойствам лучше сливочного масла. Вот так вот.
2: Ничего себе.
1: Пишет нам розовый кусь. Доброе утро. Я могу доказать, что земля плоская. Трубы же, которые заводы делают и закапывают в землю, прямые, без учета того, что земля круглая. Шах и мат.
0: Понеслась. Понеслась.
2: Ну там же нет такого искривления на такой территории.
0: Докажи, Стас. Ну ты
2: что докажи?
0: Здесь человек привел пример.
2: Слушай, ну самое простое доказательство, это когда японские самолеты летели бомбить Перл-Харбор.
0: Очень простое доказательство.
2: Нет, смотри, простое. Давай. Там расстояние между базой и Японией, если бы земля была плоская, на такое огромное, оно огромное, если развернуть, что ни один самолет, даже крупный, с большим бензобаком, не долетел бы. А маленькие истребители долетели. Это все объясняется тем, что земля круглая и континенты находятся рядом.
0: Нам нужен эксперт по плоской земле.
2: Что, чтобы он еще и спел здесь?
0: Да. Маленький плод, чтобы вот он рассказал.
2: Маленький плод. Не называй его так.
0: Наиль рассказывает. Пиво Корона Зеро. Опять же.
1: Ой, вкусненькое.
0: После тренировки попробовал, как небесная влага в песок, рассказывает Наиль. Настолько.
2: А кто уже попробовал вот это безалкогольное сливочное пиво?
1: Какое сливочное? Я хочу Гиннес сначала безалкогольный попробовать. Он недавно пил.
2: Ничего себе. Рекорд Гиннеса безалкогольного. От одной компании, которая очень связана с нами, с Петербургом.
0: Ну, Балтика, что ли?
2: Я думал, мы не называем бренды. Ну, ладно. Да. Как и в Гарри Поттере, да, все.
0: Так это же сейчас тренд. По-моему, каждая компания сейчас делает безалкогольное сливочное пиво.
2: Вот, а эти тоже сделали прям с этим.
0: Как раз под сериал вот этот Гарри Поттера, который новый выходит, все подсуетились и давай свои вкусы выкатывать. Да, очень много такого. Очень.
2: Там еще волшебная палочка где-то нашлась в какой-то еде.
0: Что вы узнали недавно и не понимаете, как вы жили без этого знания, вот что мы обсуждаем, а вы нам рассказывайте в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
3: Рекорд. Реклама. Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9. Застройщик ООО «Сазагутика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф. А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
4: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: перерыв.
1: Друзья, мы напоминаем вам, что скоро будем играть. Девчонки, сегодня с вами по пятницам всегда с вами играем. Поэтому прямо сейчас, девушки, открываем мобильное приложение Рекорда и пишем слово «игра». А мы случайным образом уже выберем одну из вас, с кем сами свяжемся. И будем только рады отдать приз от Радио Рекорд Вейкаперов. Пока обсуждаем, что вы узнали недавно. И не понимаете, как вы жили вообще без этого знания.
2: Привет, сейчас жарю грибы, лисички. Буду пробовать первый раз.
3: О, прикольно.
2: Ой, как тебе вкусненько будет, лисоньки такие хорошенькие.
1: Константин рассказывает лайфхак еде для пересоленного супа. Насыпьте в небольшой мешочек тряпочный, горсть риса или любой крупы, опустите его в кипящий суп на 10-15 минут. Крупа как губка впитает в себя лишнюю соль. После этого просто выбросьте ее и все. Если пересолили, держите.
2: Подожди. Ну-ка, подожди, это интересно.
1: Я воды всегда добавлял просто.
2: Я тоже.
3: Разбавляю. Ну да, теперь будем знать. Подождите, а вот этот метод, когда привезти домой лося, так, и он вылежит всю соль из вашего супа, нет, не работает?
1: Сложно прогонять.
2: Да, как-то сложная схема.
1: Мешочек, конечно, попроще.
2: Какой мешочек?
3: Лося в мешочек. Продают же.
2: Да, конкретно, подожди, рис в мешочке нужно купить.
1: Нет, просто тряпочный мешочек, любой. И туда крупу.
3: А знаете, как называется середина лося?
1: Как?
3: Лосось.
1: Хорошо.
3: Я пойду, пожалуй, подышу свежим воздухом.
1: Саш Красный рассказывает. Уважаемые рекорды, дорогие уху-вейкаперы, почему все говорят о плоской земле, но никто не говорит о форме Луны, а?
3: А что с Луной?
1: Ведь
3: что?
1: Ее только недавно увидели с другой стороны, и этих человек всего четверо. А что, если она плоская? Фотку даже скинул. Фотку сделал, говорит, час назад. Она как будто бы плоская.
3: Она не плоская.
2: Потому что фотография плоская.
3: Слушайте, но все, что известно о Луне, как мы видим все время ее одну сторону.
1: Есть такое?
3: Как бы, с любой точки Земли.
1: Че, нам ржать пытался? Опять ты вот это за все круглое...
3: За все круглое? Ну, если это правда, если это...
1: В атмосферах.
3: Сферический объект. Ну, хотя у нас форма геоида у Земли.
1: Ты видел? Вот скажи мне, да или нет?
3: Да я общался. С тем, кто видел.
2: С лунологом.
1: Армстронгом.
3: Стоп, я...
1: С Гагариным еще.
3: С Луи Армстронгом, да, он играл. Я говорю, что, какая земля? Он такой, круглая, брат.
1: Так, Глеб рассказывает. Недавно, послушав композицию с соответствующим названием, решил загуглить, что это вообще такое голландский штурвал.
3: Ой.
1: Был, говорит, удивлен. Был очень удивлен просвещенности более молодых коллег. Мне 37, рассказывает Глеб. Аня, кстати, пошла гуглить.
2: Да, подожди. Я хочу, чтобы кремово сюда на компьютере осталось.
3: Было бы страшно, если бы он сказал такой, говорит, ну, загуглил, что это такое. У нас это называется тимбилдинг.
2: Что за композиция?
1: Это уже не важно. Ты, главное, вот это, загугли. Все, у тебя есть уже выдача? Интернет, что-то?
3: Все нормально.
1: Поняла? Мне кажется, мы сейчас очень здорово повысим в Рунете запросы как раз-таки на эту фразу.
3: Да, слушай, ты думаешь, там периодами, то есть был период, когда люди такие, ну все, нам терять больше нечего, давайте вот эту штучку
1: испробуем. А мы же вот только читали новость про ран, которые считают нас глупыми, да, потому что мы не знаем, что что-то там, что-то там.
3: Ну мы много чего знаем.
1: Теперь по этим запросам еще больше выводов можно будет сделать. Что вы узнали недавно и не понимаете, как вы жили без этого знания? Пишите все в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
0: Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин заявил, что в случае нападения на Калининград Россия применит весь имеющийся арсенал вооружений. Выступая на заседании клуба «Валдай», президент отметил, что возможный конфликт с НАТО означал бы противостояние с противником, превосходящим Россию по численности и экономическому потенциалу. Россия в ответ на высылку российских дипломатов из Венгрии потребовала от группы сотрудников венгерского посольства и генконсульств в Санкт-Петербурге и Казани покинуть страну в течение 2 недель. МИД России также вызвал временного поверенного в Венгрии и выразил ему протест. 8 сентября Будапешт потребовал выслать 10 российских дипломатов, обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Россия и Белоруссия начали работу над высокоскоростной железной дорогой между Москвой и Минском. Новый маршрут должен обеспечить прямое сообщение между столицами, а время в пути составит около 3 часов. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
12: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
13: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
14: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
15: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Dance

0: Свои каперы на рекорде. Полиглотка.
1: Ну, если Анжелика возьмет трубку, то мы с ней сыграем, я думаю.
2: Анжелика, возьми трубку, пожалуйста. Хотим с тобой в полиглотку сыграть.
1: Анжелика, возьми телефон. Это он. Ой. Это он. Вот такая. Вот, кстати, они воссоединились. Возвращается группа.
2: Да?
1: Да, все, вышли, считай, на бис.
3: Так, меня проигнорили Анжелика и Валентина, если что.
4: Так, да. Девчонки.
2: Ну все, играем со мной. Все, давайте. Наказаны все. Трубку надо брать.
1: Неплохо.
3: Может, девчоночка успеет позвонить?
2: Ну, давайте попробуем. Смотрите, девочки, берем телефончики, набираем код Петербурга 8-812-327-106-3. 327-106-3, 8-812. Давайте проверим.
3: Ну и есть девчонка на связи. Алло, привет.
5: Алло. Мальчишки.
2: Да, мальчишка, что
3: ты нам не нужен. Всего доброго, спасибо. Давай с тобой.
2: Давай.
3: Поехали, итак.
2: Ну я подожди, как-то даже обидно, понимаешь? Вы сейчас со мной играете только потому, что мальчишка вам попался.
3: Да, это игра сугубо для девчонок.
4: Слушай, ну это нормально, что мы выбрали девочку вместо мальчика.
2: Ну давай последняя попытка.
3: Давай.
2: Выведи.
3: Телефон. Поехали,
2: вдруг.
3: Хорошо.
2: Ну вдруг. Алло.
3: Алло, привет.
5: Алло.
2: О!
3: Вот, повезло.
4: Вот она.
3: Повезло. Вот она, девчоночка наша.
2: Выключи, пожалуйста, радио, а то у тебя там булькает.
3: Или ты на коняшке?
5: На коняшке, да, многосильный.
4: А многосильный.
2: А, это у тебя аварийка так работает, да?
5: Да. Поворотник.
2: Поворотник.
3: Пусть будет.
4: Пока это поворот не туда.
2: Она не на БМВ.
3: Как тебя зовут?
5: Катя.
3: Из какого ты города, Кать?
5: Санкт-Петербург.
3: Классно, Кать. Мы сейчас будем играть в игру с подкатами. Мы к тебе будем подкатывать на французском. Я и Стас. А тебе нужно отгадать, у кого из нас комплимент. Потому что один скажет тебе полную дичь просто. Сердечком нужно выбирать, правильно же?
5: Хорошо.
2: Да, и выключи поворотник. Итак, подкат от Станислава.
6: О, бончу. Qui a mis la glisse droite à citer la luge?
3: Вот так. Лампу Аладдина тер свою.
4: Да, все, у меня три желания. Вот так.
2: Никита?
7: Tu exemple vival, a faucon del beautiful en salto, tel qu'il le milina tatura de tuye.
2: Мне кажется, французы сейчас переворачиваются где-то там.
3: Это на здоровье, это им от нас подарок. Кать, надо выбирать. Кто же сказал
5: тебе?
3: Первая.
4: Первая, думаешь?
3: Реально уверена?
5: Ну ладно,
3: это правильно. Мне нравится, как мы играем, когда с девчонками и с пацанами. Пацанки, не, все равно первые стоят на своем. Девчонки сразу, а нет, значит вот это. Да, Кать, ты живой пример того, как красота может сверкать и сиять изнутри, освещая все вокруг. Вот что я тебе сказал на нашем выдуманном французском.
4: Красиво. Я сказал, любишь кататься, люби и саночки возить.
3: Вот так, кстати, нормально.
5: Бегу всегда, да, как раз на саночках.
3: Практически, да, Кать, мы тебя поздравляем, приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
5: Передаю привет своим коллегам, которым еду на работу.
3: Так, а мы узнаем, где, кем ты работаешь и где, или это секрет?
5: Я врач. Вот, поэтому центр Алмазова, всем привет.
3: Лайфхак от доктора, нам срочно какой-то нужен.
2: Сегодня день уролога еще.
5: День уролога.
3: Да. Ну, можно
2: брать там какого-нибудь знакомого.
5: Кушать витамины. Особенно в такую погоду, как сейчас.
2: А какие витамины?
3: Да.
5: Ой, ну витамином С можно с утра зарядиться. Ну и какие-нибудь омегу, витамин Д.
3: Ага, вот.
4: Это полезненько.
3: Вот и получи лайфхак от врача. Замечательно. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы, вы капер.
0: Вы каперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 2 октября в Красноярске малооблачно. Днем плюс 13, ночью плюс 3. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом 2009».
3: Сейчас, чтобы сохранить капитал, нужно вкладываться в готовую недвижимость. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Это дома с высокой стройготовностью. Объект уже возведен. Планировки можно посмотреть в шоуруме. А купить здесь квартиру надежно и престижно. Подземный паркинг, дизайнерский холл и коллекционный. Одно-, двух- и трехкомнатное с видами на Енисей. Звоните 219-1712. Сайт mentalplus.ru.
4: Уютный дом 2009. Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Рекорд. Реклама.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
7: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
8: Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
11: Чего?
10: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
11: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.РФ.
12: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретению автомобилей, бывших в употреблении.
13: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
14: Начиная новую жизнь.
13: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: обсуждать вместе с вами, что вы узнали недавно и не понимаете, как вы жили без этого знания вообще. Делимся различными лайфхаками с друг другом.
1: Ага, Евгений пишет. Я в свои 36 лет впервые купил себе черное, классическое, двубортное, просто ошеломительно сногсшибательное пальто. И тепло, и стильно. Одни плюсы. Как я без него раньше жил? У каждого мужчины должно быть хотя бы одно пальто. А сегодня я умылся утром, через 5 минут пошел на кухню набирать чайник, а воду отключили. Им лет, что ли, не хватило трубы сделать, а? Ну все утро испоганили.
2: Но зато пальто. Знаешь, когда покупаешь новую штуку, такой, она тебе очень нравится, ты же все в ней делаешь.
1: Мне, знаете, почему кажется, мальчики долго не покупают пальто? Потому что у них травма с детства.
2: Какая?
1: Ну, родители же, мне кажется, раньше в советское время покупали детям пальто.
2: У меня не было пальто.
1: Не было пальто?
2: Нет.
0: Все еще впереди.
2: Там другая травма. Кто-то в пальто перед тобой был.
0: Да-да-да.
2: Когда ты его не покупаешь.
0: Гляди, а ты не хочешь глядеть.
2: И ты теперь думаешь, что если у тебя пальто, то ты должен ходить вот так.
0: Да-да, опять этот штурвал ваш. Умеете отсылочки делать. Елена рассказывает. Для меня открытием было в селедку под шубой добавить еще и копченую сельдь. Я попробовала вообще вещь. Рекомендую. Держите, скоро Новый год. Добавьте. Константин, я недавно узнал, что снегири никуда не улетают. Типа на север, а живут круглый год в лесу. Просто зимой им питания мало в лесу, и они прилетают в населенный пункт, чтобы питаться, и мы их видим, оказывается.
2: А то, что снегири не гири.
1: Вот я тоже хотела сказать.
0: Улетят и не поймаешь, да?
2: Нет, вы думаете, что это не гиря в смысле этот, как его?
1: Нет, это снегири не гири, не гири.
2: Да, японская еда, вот.
0: Анигири?
1: Да.
0: Снегири анигири тогда, может быть, анигири.
2: Слушай, ну там творческая вольность. Поэтому снегири нигири.
0: Умели же раньше треки писать.
1: Мария пишет. Недавно узнала, что циркулярную пилу придумала женщина, англичанка Сара Табита Бэббит. Интересный факт.
0: Сара Табита Бэббит.
2: Слушай, женщины очень много придумали вещей, которыми пользуются вот истинно мужики теперь только.
0: Сара Табита Бэббит.
2: Ну это начало трека, мне кажется.
0: Это очень круто. Хаус-трек какой-нибудь, Сара Табита Бэббит. Это как Барбара Стрейзанд, может быть, один в один. Ребята, напишите, кто. У нас есть диджей вообще?
1: Конечно, есть.
0: На радиостанции. Пусть напишут трек.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Вейкаперы на рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 9 утра в Петербурге по московскому времени.
3: В этом части, друзья, интереснейшие фотофакты не пропускайте.
2: С Филом же мы еще должны пообщаться.
3: Точно, поэтому вопросики.
2: Вопросы присылайте, все касаемо гаджетов, какой хотите взять, за какую сумму свой поменять, может быть. Все это пишите в чат мобильного приложения Рекорда. А также уже завтра в Санкт-Петербурге состоится флагманский фестиваль от Радио Рекорд «Белая снежная королева». Главный танцпол соберет звезд электронной музыки Swanky Tunes, Айваска, Мэг, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие, а также двух секретных зарубежных звезд. За два дополнительных танцпола в этом году отвечают проекты Йона и Театро. Кстати, каждый из которых готовит специальный перформанс для фестиваля. Ничего себе сколько. 3 октября. Завтра Санкт-Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru. 18+ по возрасту. Смотрите, как замечательно, да?
4: Все сложилось прямо. Нумерология в чистом виде.
2: Но не только это произойдет завтра в Петербурге.
4: Да ладно.
2: Произошло совсем недавно что-то другое. Студентка в Питере 3 недели ходила в университет имени Герцена, а потом узнала, что вообще-то она не поступила. Да, девушка 21 день посещала пары, получила студенческий билет даже, да, оформила кредит на обучение в Петербурге. По всем СМИ нашим местным разлетелась эта новость. Позже выяснилось, что ее даже не зачислили в вуз. В итоге студентку вывели из аудитории прямо посреди пары.
4: А деньги взяли за обучение, да?
3: Ну это же косяк вуза, если ей выдали студенческий.
2: Ну как-то не сверились, да?
3: Как-то... Не Если произошло. Человек пришел, был уверен, что поступил, значит, она, наверное, откуда-то эту информацию взяла и была в списках.
2: Университет ответил, конечно, что
3: и
2: девушка
3: что?
2: Не прошла конкурс.
3: Зачем студенческий выдали?
2: А подписанный договор ничего не гарантировал. Видите, как у нас бывает в Петербурге. Если вы поступили, не факт, что вы поступили.
3: Интересно.
4: Слушайте, возможно, за эти 2 недели или сколько там она проучилась, она кому-то не понравилась. И такие, нет, давай не будем брать.
3: Я считаю, что у девушки сейчас вообще как бы нервное истощение на фоне этого стресса, и надо бы ее взять.
2: Ну и Герцена, это же учителя у нас, правильно?
4: Ну,
3: на
4: да.
3: педагогов в основном
2: да.
3: учатся.
2: Ну, если человек прям хочет быть педагогом, у нас же не так их и прям много, насколько мне известно.
3: Не педагогично ее отшили.
2: Ну, в профессию идут, поэтому, ну, возьмите у девчонку.
4: Да кого это волнует?
2: Так.
4: Кому это надо?
2: Так.
4: Чтобы
2: так
4: человек что? Получил образование, а потом пошел работать по профессии, которая ему нравится. Когда есть люди, которые не хотят работать, жалуются на то, что они учителя и ненавидят это все дело.
2: Не, ну, если так случилось уже, да, то, наверное, ну, девчонку да. можно и зачислить.
3: Я тоже считаю, что это как бы уже надо извиняться за косяк.
2: Места на нее должно хватить, по идее. Ну, ребятки, Герцена.
4: Это не педагогично, Герцена, верните.
3: Плюс
4: Герцена.
3: Есть доказательная база, она же в аудиторию вмещалась. Правильно?
2: Да.
3: То есть, если она ходила 21 день, значит, по сути, физически можно ее впихнуть.
4: Так это можно и не поступать.
2: И не пропустила, смотрите, 21 день.
3: Она
2: вообще.
3: Даже не прогуливала.
2: Рекорд за эту девчонку. Вейкаперы просят зачисления в Герцена.
3: Суд вейкаперов.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорд.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Сегодня они актуальны как никогда, и под тему нашего обсуждения подходят сегодня в принципе. В общем, много полезного принес. Слово «карате» изначально говорило нам о том, что это путь танской руки. Вот так переводилось это слово. Но из-за конфликтов Японии с Китаем боевое искусство было переименовано, представляете, и произносится так же. «Карате» — путь пустой руки, то есть невооруженный кулак теперь.
2: Невооруженный кулак.
1: Да-да-да, то есть два значения у этого слова, по-японски и по-китайски.
2: То есть есть такое, я тут посмотрел невооруженным взглядом, да, и тут да. Я тут избил невооруженную рукой.
1: Карате-карате, да.
2: Карате-карате.
1: Проще сказать, так короче будет. Есть научно доказанная, подтвержденная фотография, что раньше в Египте люди торговали мумиями, которые выкапывали. Вот почему большинства сейчас нет. Вот уличный торговец передо мной на фотографии, продающий мумию прямо у египетских пирамид.
3: А зачем ее покупали?
1: 1870 год. Для исследований наука жила всегда, на самом деле. И почему сейчас некоторые гробницы пустые, да, как заявляется? Потому что все уже выкопано давно. Сейчас что-то найти, это вообще классно будет.
4: Подходи, бери красивые мумии, можно использовать как полька. Кладешь в нее вещи, зонтик вешать.
1: Вот ты смеешься, а ты бы так зарабатывал в деревне Египте.
3: Да.
2: Зарабатывать на трупах, ну, как бы...
1: На мумиях.
2: На костях.
1: Да, да.
2: Слушайте, но я думаю, что там продавалось, знаете, что еще? Всякие различные масла. Uh-huh. Потому что мумию уже, когда мумифицировали, там использовали разные штуки.
1: Очень много, говорят, в Древнем Египте вообще еще в 1800-х выкопали все это и перепродали все драгоценности. То есть это в частных коллекциях. Все это до вот этого даже дошло.
2: То есть где-то дома лежит.
1: Да, да, у кого-то.
2: Класс. Ты приходишь...
3: Кто-то дома лежит.
2: Внуки домой приходят и не знают, что мыть.
3: Руки перед едой.
2: Хотелось бы и рот после таких высказываний.
3: Да.
1: Костяной фарфор. Есть такое понятие, опять же, если мы к мумиям обращаемся. Он называется так из-за того, что в его состав входит от 30 до 50% золы костей животных. Вот так раньше создавали тоже фарфоровые какие-то.
3: Я теперь вот эти фарфоровые чашки в сервантах буду рассматривать тщательнее.
2: То есть, возможно, ты пьешь из слоника.
3: Возможно, да, там 30% слона.
1: Костяной фарфор, представляете, возможно, редко сейчас.
2: Ну, я не думаю, что там именно слона используется. Скорее всего, крысиный чай получается.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
5: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр».

0: центр. Проект Николай Александрович, наш точка дом.рф.
1: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: еще не успел закинуть вопрос Филу в чат мобильного приложения Рекорда, у вас есть время, потому что он через 10 минут будет уже на них отвечать. Ждем ваше сообщение, а пока обсуждаем, что вы узнали недавно и не понимаете, как вы жили без этого знания. Такая тема у нас.
1: Так, много сегодня кто узнал, что такое голландский штурвал.
0: Да, все, это уже не остановить. Да. Не смотрите, пожалуйста. Потом скажите, что вы рассказали.
1: Так, я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, поле, каждый голосок, речка, небо голубое, это все мое родное.
2: Всех люблю на свете, я, это родина моя.
1: Молодец.
0: Зульфия рассказывает, если синяк помазать йодом, то он через 2-3 дня полностью пропадет. Недавно узнала, попробовала и была очень этому удивлена.
2: Чем помазать?
0: Йодом.
2: Йодом? То есть надо, чтобы проверить, надо пойти подраться сейчас.
0: Да, все верно.
1: Как недавно узнал, причем от Радио Рекорд, как размножаются колобки. Они забираются в сусеки и там скребутся.
0: Да.
2: Колобки?
0: Это не от нас точно.
2: Да нет, там руками все происходит.
0: Потом борется с пауком, да, стандартная история.
2: Стоп, подожди, что?
0: Да.
1: Мне нужна пояснительная бригада. Я узнал в 40 лет, что есть картошка для варки и отдельно для жарки.
0: Есть еще для корма отдельно с
2: картошкой. Да, разные сорта из картошки.
0: Да, все верно.
2: Которые лучше развариваются, лучше жарятся. Ты что, не знал об этом?
1: Я не знаю, нам вообще-то родственники из огорода дают картошку, мы ее и жарим, и варим.
2: Но есть универсальная, видимо, картошка.
0: Она разная каждый раз?
1: Нет,
0: одинаковая.
1: Вот я сейчас вообще удивилась.
2: Не, есть же разные сорта.
1: Продается реально и написано, что ли, для жарки, для варки?
2: Есть такое, да. Есть бэйби картофель.
1: Это я видел.
2: Есть специальный поменьше картошки, побольше.
0: А вы знаете,
1: у меня картошка есть пюре, картофель фри, все.
0: Бананы изначально, вот эта история, вот которые мы едим с вами, вот эти.
1: Они неправильные?
0: Большие бананы, оказывается, они были изначально кормовыми, использовались для скота. А маленькие для людей бананы, а сейчас все перемешалось наоборот, потому что те стали почему-то вкуснее. Тоже такой фактик.
2: Слушайте, так те бананы, которые мы едим, они же уже модифицированы.
0: Да,
2: вообще
0: да.
2: В бананах есть косточки такие черные внутри. Mm-hmm. А нам для нас выращивают такие приятные, прикольные.
1: Я знаю, что сделать рентген это примерно как 1-2 банана съесть.
2: Что еще раз?
1: Сделать рентген это примерно по облучению как 1-2 банана.
2: Нифига
1: знали,
2: себе.
1: Что они...
0: В бананах радиация?
1: Да.
0: Не, вот это надо проверять, подождите.
2: Подожди, а где в бананах тогда флюшка моя?
0: Тогда бы мы все фанили возле того, как проходили возле банановой этой стойки. Холи Грейл рассказывает, чтобы меньше реветь, нужно чистить лук в очках. Тогда да. Но здесь повара, мужчины, наши слушатели подключились, говорят, просто нож водой смочите, и вы плакать не будете. Это действительно так.
1: Так, значит, один банан равен примерно 7 прицельным снимкам зубов.
2: Чего?
1: Я серьезно тебе говорю.
0: То есть радиация?
2: А где суперспособности?
1: А прицельный рентген зубы дает. В общем, тут разные источники.
2: Где вот это, что рядом со мной теперь овощи быстрее созревают? Что там еще? Что я ну, ладно, темнее согласен.
0: Мы просто не рассказывали тебе, Стас.
2: Что такое?
0: Ну, овощи рядом с тобой быстрее созревают.
2: Они быстрее со мной продаются.
0: Это.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Москва будет добиваться юридического преследования тех, кто применит или реализует решение об изъятии замороженных в Европе российских активов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия намерена использовать для этого все доступные юридические средства. Песков также отметил позицию властей Бельгии, которые, по его словам, выступают против конфискации российских активов. Более половины линий связи в России нуждаются в замене, сообщили в Минцифры. Срок службы оптоволоконного кабеля составляет около 25 лет, после чего он начинает хуже передавать сигнал. На полное обновление инфраструктуры может потребоваться около 400 миллиардов рублей. Премьер-министр Великобритании допустил возвращение страны в Евросоюз, заявив, что Brexit принес больше вреда, чем пользы. По его словам, после выхода из ЕС Британия потеряла часть контроля над миграцией из-за ослабления сотрудничества с европейскими партнерами. Правительство рассмотрит разные варианты отношений с ЕС, от сохранения нынешних условий до таможенного союза, возвращения в единый рынок или полного членства в Европе. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
8: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105». Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
11: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Вайбере.
1: Как и обещали, Филипп будет отвечать на ваши вопросы. Фил, привет.
2: Да, привет всем, здрасте, здорово.
3: Привет. Итак, какой телефон приобрести для ребенка, почти подростка, бюджет до 15 тысяч?
2: Ну, до 15 тысяч, как всегда, мы рекомендуем, ну, я традиционно рекомендую Покафоны. Это, соответственно, M-серия будет по деньгам, там M8, например, или что-то типа того. В принципе, я думаю, что это будет лучший вариант. А если зайти на какой-нибудь, где струк, можно купить что-нибудь, и бэушечку, то можно купить и X-серию. В общем, Покафон.
1: Так, здесь вопрос очень смежный с предыдущим. Покафон, понятно. Какой смартфон производителя Honor можно взять до 15 тысяч, чтобы производительность была хорошая и камера более-менее?
2: Никакого. У Honor нет таких смартфонов, которые за 15 тысяч давали бы камеру и производительность. У Honor смартфоны начинаются где-то 1027-28, и они, опять же, будут, наверное, может быть, не самые производительные и не самые с камерой. Вот. Поэтому никакой.
1: И бэушку, да, не советуешь Honor брать никакую тоже?
2: А ее тоже, кстати, не будет в этой цене. О, ничего не будет. Ничего
4: себе. Сюда вопрос, зачем он нужен?
1: Поехали вот, дальше.
2: Захотел человеку.
3: А так, для работы в такси используют Samsung S10+, но, похоже, он устал. Что посоветуете из китайских моделей или бюджетных подержанных флагманов?
2: Ну, S10 это флагман, поэтому, да, флагман, правда, сколько там, 10-летней давности. Вот. Ну, флагманы все-таки для такси, наверное, не стоит брать. Вот. А, опять же, те же самые Покафоны можно брать. Это Poco X8, например, Pro. Это хорошо подойдет. Или F-серия Poco F. Вот. Также, наверное, можно сюда взять и какой-нибудь... OnePlus хороший тоже. OnePlus Nord SE. Такое сложное название. OnePlus Nord SE 5 или 6. Будет хорошо.
1: Отлично. Евгений, вот ему нужно помочь определиться. Он выбирает между Vivo X500 Pro Max и Vivo X300 Pro. Разница в цене вообще не...
3: Существенная.
1: Существенная, да. Будет ли ощутима разница при использовании? Вот вопрос какой.
2: Не будет разницы. Ощутимы практически одинаковые смартфоны. У них, конечно же, разница в год. Но по большому счету X500 Pro Max, он просто такой прилизанный, вот эта прошечка. Поэтому, если не хочется переплачивать, а там в итоге переплачивать придется 1030-40, то это на самом деле будет примерно одно и то же. Чуть лучше камера, чуть лучше производительность, чуть лучше автономность. Поэтому
3: нет смысла переплачивать.
2: Проще купить 300-очков.
3: Фил, хочу девушке подарить Samsung S25 серии, а именно рассматриваю S25, S25 Plus и S25 FE. Память 512 гигабайт. Бюджет 40 косарей. Больше склоняюсь к 25 FE. С какой перспективой на годы его можно взять? Спасибо.
2: На самом деле, вот FE как раз я бы, может, не рассматривал бы, потому что это такой чуть-чуть урезанный флагман. А лучше как раз взять 25-й, либо 25-й плюс. Это вот вариантики получше. Ну, в моем представлении, FE вообще серия, она такая немножечко урезанная, поэтому я бы ее вот не обязательно рассматривал.
1: И последний вопрос. Фил, скажи, что по инфе о выходе Xiaomi 18 Ultra?
2: Вообще, даже непонятно, будет ли ультра в этом году. Ну, не в этом году, а вообще будет ли она выпущена. Но если она будет выпущена, то она будет выпускаться уже в следующем году. В этом году вышел 18 Pro Max. Он, правда, вышел в Китае. Непонятно, будет ли он на глобальном рынке. Скорее всего, не будет, как и в прошлом году. Вот. Поэтому ждем 2022 года.
1: Ждем. Фил, спасибо большое за ответ на вопросы.
3: И до встречи в эфире.
2: Спасибо, ребят.
3: Ждем
2: спасибо,
3: тебя.
2: Спасибо.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в субботу 3 октября малооблачно, днем плюс 16. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
3: Это надо видеть. 6+.
4: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
5: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
4: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор. Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
0: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: 4.
1: Обсуждаем, что вы узнали недавно и не понимаете, как вы жили без этого знания. Еще совсем немного, и подводим итог голосования.
2: Так, мы всегда видим кончик своего носа, но не обращаем внимания. А теперь внимание, обращаем.
1: Эльмир рассказывает, недавно узнала, как появляется натуральный жемчуг. Очень интересный факт, кстати.
2: Когда жуешь жвачку, то при нарезке лука не текут слезы, знайте это. А еще про лук другого пользователя. Узнал, что при разделке лука, чтобы не плакать, нужно корневую часть отрезать в самую последнюю очередь.
3: Не знаю, насколько это правда. Вы в курсе, как появляется инжир?
1: Как?
3: Что инжир на самом деле это цветок. В него забирается оса, которая опыляет его. Инжир закрывается и в процессе созревания переваривает осу. То есть, по сути, вы можете съесть часть насекомого. Ну, да. Его уже нету. Цветочек его впитал. Вот, но у вас вырос вот...
2: Я только недавно полюбила инжир.
3: Не, инжир все еще становится вкусным, все нормально, натуральный. Да, трухпродукт.
1: Евгений рассказывает, уже писал когда-то, говорит, но узнал, что в гугле можно загрузить фотку либо картинку и узнать информацию об изображении. Я ткачу информацию о товаре, которая написана мелким шрифтом, а в гугле можно увеличить и легко прочитать. Яндекс то же самое делает на здоровье.
2: Да.
1: А еще, знаете, мошенники пользуются какими историями? Фотографии вы выкладываете, которых можно загружать и читать метаданные с этой фотографии. Поэтому желательно в настройках поставить своего смартфона, чтобы метаданные не сохранялись. А там геолокация, город вообще... На андроидах еще и пользовательские данные могут быть. Поэтому вот такая история.
2: Положите в прихожую бахилы на случай, если что-то забыли и пришлось вернуться домой. Не придется пачкать пол или разуваться и терять время.
1: Ой, на коленках идти не придется.
2: Да,
1: на одной ноге скакать.
2: Я обычно скачу, да, на одной. Снимаешь один ботинок и поскакали.
1: Да, хотя даже шнурков нет, ну просто тебе же нужно, чтобы чисто было, правильно. Давайте итог голосования подведем, что вы узнали недавно и не понимаете, как вы жили без этого знания. На первом месте у нас вариант, это исторический факт какой-то, но мало делились об этом почему-то. На втором месте о существовании чего-то конкретного в мире, мы обсудили плоскую землю, да? И на третьем месте про деньги. Про деньги никто не поделился, ни одним лайфхаком, да? Ай.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Вейкаперы.
9: На рекорде.

0: Рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени.
3: Друзья, еще целый час будем с вами. Сегодня у нас первая пятница октября. Завтра встречаемся на Белой. А в этом части не пропускайте любовный гороскоп, горячие новости и ватафакты.
2: США запустили свои госуслуги в стиле Apple 1984 года. Белый дом представил America.gov, да, это их домен, на единую точку доступа к федеральным сервисам с e-чатом внутри. В общем, один в один, госуслуги, только зеленые. Сайт оформлен в духе Apple 80-х, 90-х, приблизительно так, ну, как они любят. Крупный шрифт с засечками, белый фон, скругленные карточки и слоган «Hello, America!» вот так вот написали. Над дизайном работала студия при Белом доме, которую возглавляет основатель Airbnb Джон Геппи. Легендарный, кстати, человечек. А вот такая история. Госуслуги теперь есть свои в США. Помните, недавно кто-то оплату улыбкой запустил, кто-то из банков, а мы этим пользуемся уже года два, а продавалось это тоже как «Ничего себе, у нас в стране теперь можно оплачивать улыбкой, не помню, какая из стран, вы, может, мне напомните».
4: Слушайте, я думаю, что технология в Америке была, ну, там, где, вернее, сейчас ее запустили улыбкой, просто там люди не улыбались, они были несчастливы, они все время пытались.
2: Это больше про наш же штамп, что русские не улыбаются, говорят, мы вообще грустные, они приезжают такие улыбчивые, довольные, а мы им вон туда.
4: Согласен, есть такой про ваш штамп.
2: А как что-то вот непозитивное, ты сразу от нас. Как вот что-то позитивное
3: набрал.
4: Так наоборот, это у вас как это. Как что-то надо, так наш, советский. А как это так, чего ты приехал?
2: Как, значит, овощи продать нам подороже, так ты сразу, ребятки.
4: Это был не я, в этом вся проблема.
3: А мы для тебя тоже все на одно лицо?
4: Нет, почему? Я различаю, у меня со зрением все нормально.
2: Ну, кстати, китайцы обижаются, когда им так говоришь.
4: Что, они все на одно лицо?
3: Китайцы, извините.
2: Да, я как-то сказал и обидел китайцев.
4: Он тебя понял причем?
2: Да, он говорил на русском.
3: А он тебе сказал, сэсэ, друг.
4: Нет, ты его говоришь, вы китайцы все на одно лицо. Он говорит, я бурят. Обидно.
1: Вы каперы. На Рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Еще полезной информации вам.
2: Конечно, и мы будем разговаривать сегодня об имейле. Оказывается, сегодня день рождения электронной почты. Оказывается, значок, символ, вот эта собачка в России, да, у нас так называют, выбрали в 1971 году для разделения имени пользователя и адреса компьютера. И Томлинсон взял его просто потому, что он был на клавиатуре и не использовался в именах.
1: Нормально.
2: А прообраз современной почты создали в 1965 году под названием Mailbox. Она позволяла оставлять сообщения для других пользователей на одном и том же компьютере. Вот, грубо говоря, ты оставляешь линейщику сообщения в линейном эфире, и вот только на одном компьютере можно было друг другу что-то писать. Самое первое электронное письмо с орбиты Земли отправили в 91 году астронавты корабля «Атлантис». И где-то я его даже находила, что там было написано, но сейчас уже, наверное, не найду.
3: А еще... Земля круглая.
2: А еще удивительно, но около половины всего мирового почтового трафика, 49% нашла цифру, составляет спам. Вот эти нежелательные рекламные рассылки.
1: Да,
2: можете
1: конечно
2: себе представлять?
1: Начнутся вот эти у нас акции, сюда зайди, там подпиши, ты розыгрыш выиграл, колесо покрути. Запарили уже.
2: Половина, получается, писем на всем земном шаре, это просто тупо спам.
1: Да, это как раз таки подходит в теорию мертвого интернета. Вы же знаете ее? Ну, что уже живых людей в интернете гораздо меньше, нежели всяких ботов, вторых, третьих, пятых, шестых страниц и так далее. И что их количество, по-моему, живых пользователей в интернете на данный момент всего лишь 46%. Остальные и это вот как раз таки боты.
2: Вот эти неживые 100% отправляют эти письма.
3: Подождите, а где акция «Спасите людей в интернете»?
1: Так, ну ты
3: запускаешь? Нам нужно уже доплачивать тем, кто сидит в интернете самостоятельно.
1: Ну, вообще, да.
3: Со своей страницей.
1: И они, кстати, эти боты потребляют гораздо больше трафика. Это тоже исследование. По-моему, мы даже про него рассказывали. Такая история.
0: Рекорд. Реклама. Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
4: Начиная новую жизнь.
0: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на пятницу, на 2 октября.
2: Овны, вам так хочется поделиться с другом всем тем, что происходит между вами и вашей половинкой. Но прежде чем начать повествование, подумайте, не станет ли это причиной недовольства.
3: Тельцы, сегодня счастье в личной жизни свалится на вас неожиданно.
1: А близнецы, сегодня вы поймете, что вы с вашим любимым человеком единое целое.
2: Раки, сегодня вашему партнеру будет непросто решить, что ему нужно в ваших отношениях.
3: Львы, в этот день вашему любимому человеку будет непросто понять ваше желание подвести какие-то там итоги.
1: Девы, сегодня вам придется немножечко обмануть вашего любимого человека.
2: Весы, сегодня вам не следует чересчур серьезно воспринимать то, что вам будет говорить ваш любимый человек.
3: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек решит приобщить вас к мировой культуре.
1: Стрельцы, меньше сегодня рассказывайте о своих семейных проблемах посторонним людям.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку свойственно будет совершать нелогичные поступки.
3: Водолеи, сегодня у вас и вашего любимого человека могут возникнуть определенные проблемы с представителями старшего поколения.
1: Рыбы, если бы вы знали, что сегодня все обернется для вас таким образом, вы бы вчера повели себя несколько по-другому. Однако сделанного не воротишь, как говорится. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Красная икра в России может резко подорожать из-за провального сезона вылова лососевых. По словам рыбопромышленников, в этом году объем добычи икры диких лососевых оказался значительно ниже обычного. Дефицит практически невозможно компенсировать импортом, а объемы аквакультурного производства ограничены. На этом фоне к концу года цена красной икры может вырасти до 40 тысяч рублей за килограмм. Россияне оказались среди туристов, застрявших на горном маршруте в Непале. Из-за наводнения и снегопада часть дороги обрушилась, а пройти через перевал невозможно. Путешественников разместили в отелях, однако спуститься в низину они пока не могут. Наводнение разрушило дороги и трупы. Криштиану Роналду может получить дисквалификацию на срок от 1 до 6 месяцев за досрочный уход из расположения сборной Португалии. Это предусмотрено дисциплинарным регламентом Федерации футбола Португалии. Также игроку может грозить штраф примерно от 500 до 1000 евро. Роналду покинул сбор перед матчем с Данией на фоне напряженности с главным тренером. Сам футболист заявил, что позже расскажет о причинах своего решения. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказываем пятничные.
2: Давайте. Из-за наводнения невезучий мужчина отправился в плавание в биотуалете. Представляешь, человек был в неподходящее время в ненужном месте и поплыл.
3: Слушай, но он мог испугаться и помыться сразу. Для него волна была немножко грязнее.
2: Ну, вообще, это была картина маслом. Плывущая кабинка, из которой раздаются крики о помощи. И это заметил случайный прохожий.
3: Достали, надеюсь, все нормально.
2: Да, вот этот мужчина, который услышал, он вошел в поток, оттолкал плавсредство на обочину и пленника туалета освободил.
1: Прям, слушайте, но... прям жизнь пи.
3: Ты же там думаешь, тоже был тигр.
1: Тигр, кто там еще сидел?
3: Слушайте, а если бы это была американская кабинка, помните, мы читали новость, то спустя 10 минут она бы сама открылась уже, дверца, и к тебе бы приехали полицейские.
1: Ну да,
3: возможно. Вот так он был заперт.
1: Возможно. У меня про Dyson горячая новость. Там они остановили продажу умной зубной щетки, наверное, вы слышали, $500 она стоит, после проблемы с водой. История вообще комичная. Компания изобретала ее 6 лет, добавили туда искусственный интеллект, там камеру, можно через смартфон отсматривать свои зубы с этой, с той стороны. Но проблема в том, что как только она касается воды, она сразу глючит и перестает работать. Зубная щетка.
3: Казалось бы, да?
1: Они начали ее продавать, люди начали жаловаться. И такие, Dyson, ну что ж поделать, мы вам вернем деньги.
3: Что-то не допилили. Знаете, мне это напоминает фильм «Дети шпионов», третья часть.
4: Так, что там?
3: Ой, вторая, вернее. Вторая. Когда им дядя их подарил часы, и там было все, что угодно, кроме часов.
1: Да, да, да.
0: На рекорде.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже завтра. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в субботу 3 октября малооблачно, днем плюс 16. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
4: Айвазовский Енисей представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Однокомнатные квартиры, 39 квадратов, с панорамным видом на Енисей. Отдельная кухня, гардероб, прачечная и витражный балкон на всю длину квартиры. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский Енисей», 219-17-12, сайт mentalplus.ru.
5: УСЗ «Уютный дом» 2009, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекорд. Реклама.
7: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
8: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
9: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В, 217-88-88.
8: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
10: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
5: Застройщик ООО «Сазайкотика» Вавилова. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
6: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ребят, вы, конечно, нас извините, у нас там день рождения у Юли, мы чак-чак пойдем есть. Всем хороших выходных.
1: Все.
0: С вами были Вейкаперы. Увидимся и услышимся в понедельник в 7 утра. Никита, Стас и Аня.
1: Завтра ждем всех на Белой.
0: Давайте,
1: ищите там нас, Радио Рекорд.
2: Всем хороших выходных.
0: Пока!
3: Вейкаперы. На Рекорде.

ночи. Поэтому заглядывайте. Если вдруг по какой-то причине вы, ну, в своей жизни пропустили такой фестиваль Sensation, если, может быть, в этот момент вы просто, ну, по какой-то причине отсутствовали, то загляните куда-нибудь в соцсети, в ВК, там еще что-то. Посмотрите видосики, что такое Sensation. И затем можно посмотреть, что такое фестиваль Белое. Белое уже проходит не в первый раз, и самое главное, собирает огромное количество людей. И самое интересное, это то, что именно вот это сочетание, большое количество людей и белые цвета и крутая музыка, это крайне сложно повторить где-либо, кроме как на специальном мероприятии. Поэтому будьте вместе с нами обязательно на фестивале Белое. Как я сказал, на сайте Рекорда есть вся информация, категория 18+. Давайте прямо сейчас расскажу о треках, которые будут в этом часе, тем более, что у нас будут новинки и композиции, которые впервые прозвучат в эфире. Погнали! Во-первых, Альфа Джек, Walking on.

вдохнул новую жизнь в хит Fade Out Lines. Честно говоря, я эту композицию не знаю, но надеюсь, что вы все-таки больше в курсе, чем я. В общем, ребята прославились благодаря версии The Avenger, и в новом релизе вместе с вокалисткой Эта музыканты переосмыслили трек в актуальном тек-хаус звучании. Короче, прямо сейчас встречайте на рекорде Dubbox & Etta Fade Out Lines. Премьера трека.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.

0: Сроки применяются с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах ее проведения, количество призов, срок и месте проведения получения находится на сайте promo.bikon.ru. Количество призов ограничено.
1: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки.РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
8: Предложение не является публичной офертой.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Минцифры опубликовала положение третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством в цифровой среде. В списке инициатив ведомства ограничения на распространение сим-карт, в том числе запрет на продажу предактивированных сим-карт. Кроме того, в Антифрод 3.0 вошло создание платформы согласия на госуслугах, где будут отражаться согласия гражданина на обработку персональных данных, а также базы участников схем аферистов и людей, предоставлявших мошенникам свои номера. Производство стали в Евросоюзе снизилось до исторического минимума. Объемы экспорта сократились примерно на 20%, пишет F-Times. Среди причин – резкий рост цен на энергоносители, американские тарифы и последствия предложения стали из Китая. Александр Соболев стал лучшим в «Зените» по итогам сентября. Нападающий сине-бело-голубых выходил в старте во всех четырех матчах месяца. В игре Кубка с махачкалинским «Динамо» Соболев оформил дубль. Теперь на его счету 24 гола в турнире. Он повторил рекорд Олега Веретенникова. Внимание! Уже завтра встречаемся на фестивале «Белая снежная королева» и особо приглашаем девушек в зеркальную зону «Радио Рекорд». Там мы выберем снежную королеву, обладательницу самого стильного белого образа. Победительница отправится на бэкстейдж, встретится со звездами фестиваля и попадет в соцсети «Рекорда» и «Белой». Встречаемся в 23:30 в зоне «Радио Рекорд» на фестивале «Белая снежная королева». Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск-Скар.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка банк».
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».

что это я все о себе да о себе? Лучше вы расскажите обо мне.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в субботу 3 октября малооблачно, днем плюс 16. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Скам. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
5: Это надо видеть. 6+.
6: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Жель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
9: Это новый вызов.
10: По субботам в 17:00. Категория 16+.
11: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
12: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
11: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор. Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
1: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-3.

появится ровно тогда, когда эти самые гости выйдут на танцпол. Поэтому, друзья, завтра встречаемся на фестивале «Белое». Вообще, я уже много раз говорил, загляните, посмотрите, как выглядят видосы с фестиваля. Это очень внушительно, очень красиво и масштабно. Поэтому будьте вместе с нами. Категория 18+. Давайте я расскажу о треках, которые будут в этом части, тем более, что будут интересные работы и, естественно, премьера. Армин ван Бюрен, только с

0: центру на работу требуются люди с болезнями суставов.
1: 1974 is the year that they're now planning for.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже завтра. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28. Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
2: Начиная новую жизнь.
1: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9:00 до 12:00 3 часа в термах «Сокол» всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю замечен летающим вокруг Калининградской области, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Он подчеркнул, что полеты бомбардир «Артемис-2» проходят на высоте чуть более 10 километров вне установленных для гражданской авиации коридоров. Киргизия отправила в космос свой первый спутник, сообщила администрация президента республики. Запуск был произведен в Калифорнии с использованием ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Международный турнир по фигурному катанию в Анкаре отменили, об этом РИА Новости сообщили в Федерации фигурного катания Турции. Турнир категории «Б» Gordian Cup должен был пройти с 27 по 30 октября. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
15: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
16: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
17: Фантастика.
18: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на «Точка.ком». 18+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в субботу 3 октября малооблачно, днем плюс 16. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
3: Айвазовский «Енисей» представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Трехкомнатные, 84 квадрата, с гардеробом, прачечной, двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной. Украшение квартиры, французский балкон и большое пейзажное окно. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский «Енисей» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
4: УСЗ «Уютный дом» 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

18+. Ну, с этим нам все понятно. У нас будет завтра действительно очень крутое мероприятие, поэтому обязательно заглядывайте. Всем остальным давайте послушаем, что в этом часе у нас впереди. Алефа Мэн, Body Talk.

Вася, Лёжа. Эту девушку мы все знаем. Северная. Я скажу её, как...

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Реклама.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроков, месте проведения и получения находится на сайте promo.bikon.ru. Количество призов ограничено.
1: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросово. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
4: Это надо видеть. 6+.
5: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
6: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В предложениях Трампа по Украине есть сложные для России решения, но Москва понимает, что это движение в правильном направлении, заявил Владимир Путин. Президент отметил, что России нужны гарантии безопасности и условия для мира на длительную перспективу. Владимир Путин назвал ложью и провокацией утверждение о национализации в России активов европейских компаний. Он отметил, что Россия ничего не забирает, не крадет и не национализирует. Карен Хачанов вышел в третий тур турнира в Пекине. Российский теннисист обыграл словака Алекса Молчана со счетом 7-5-6-3. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
3: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. Точка Банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Удобно все их носить.
15: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже завтра. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в субботу 3 октября малооблачно, днем плюс 16. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-62920 выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
1: Для лиц старше 16 лет.
5: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
6: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
7: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
8: Начинаем новую жизнь.
7: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11.50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
10: Застройщик ООО «Заготика Вавилова». Проектная декларация на наш.ком.рф и ЖК-академик.рф.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горск, Скар.

Dance Radio. Record. Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина Белая. Ура, дождались белая завтра. Вот о чем я говорю постоянно, о чем я думаю беспрерывно. Да, сегодня пятница, я даже забыла вас поздравить с этим. Ну, понимаете, ну, белая, и все, головного мозга больше вот ни о чем не могу размышлять. Ладно, надо как-то самой подуспокоиться, да, спуститься на грешную землю. Давайте обсудим какую-нибудь приятную новость. Давайте про любовь. Итак, ботаны стали новым сексуальным увлечением россиян. Представляете? Большинство вопросов хотят встречаться с умными людьми. Вот это да, неужели, казалось бы. Опрос был проведен в неком дейтинг-приложении, и он показал, что 80% респондентов воспринимают даже слово «ботан» скорее как комплимент. 95% хотели бы строить отношения именно с умным человеком и вообще блеснуть интеллектом лишний раз, особенно на свидании, как выяснилось, не будет лишним. Не знаю, мне всегда нравились очкарики. Очкарики — моя слабость. Просто все, с ума схожу. Друзья, заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд, пишите, какие у вас вот любимые ваши типажи мужчин и женщин. Пишите, почитаю непременно. В этом часе у нас Армин Ван Бюрен и Like a Child. Анима тоже впереди, Out of My Body. И обязательно Иман Бек, No Matter What. А еще Том Боксер и Морена. Диджей Гоя прямо сейчас. Мичико, все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь и я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы-то упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
5: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
7: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00 3 часа в термах «Сокол» всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
4: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия приветствует очень сдержанную позицию Сербии по ряду острых вопросов и непринятия Белградом санкций против России, заявил Владимир Путин. Он отметил, что ему непонятно, почему Запад так несправедливо относится к сербскому народу. Нефтяные компании научились быстрее вводить НПЗ после атак, заявил Новак. Он добавил, что власти и компании провели большую работу по защите НПЗ, и ущерб уже сильно ниже. Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. Лучший бомбардир в истории российского футбола 4 раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также 2 раза завоевал Кубок страны. Воспитанник «Спартака» выступал за «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив» и «Акрон». Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
11: Любимая, там дождь. Возьми такси.
10: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
12: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
13: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в субботу 3 октября малооблачно, днем плюс 16. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
3: Сейчас, чтобы сохранить капитал, нужно вкладываться в готовую недвижимость. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Это дома с высокой стройготовностью. Объект уже возведен. Планировки можно посмотреть в шоуруме. А купить здесь квартиру надежно и престижно. Подземный паркинг, дизайнерский холл и коллекционные одно-, двух- и трехкомнатные с видами на Енисей. Звоните 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
4: УСЗ «Уютный дом» 2009. Проектная декларация на сайте наш.ком.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, а я Кристина. А уже завтра в Питере состоится флагманский наш фестиваль. Вот Радио Рекорд «Белая снежная королева». Главный танцпол соберет звезд электронной музыки Свен, Китион, Зайваска, Мэг, Алексей Юнион, Одиссей, Крю и многих других. Ну и, конечно же, целых два секретных зарубежных гостя непременно и обязательно. За два дополнительных танцпола в этом году отвечают проекты Йона и Театра, каждый из которых готовит специальный перформанс для фестиваля. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная Снежная королева». Состав артистов и другие подробности можно найти на сайте radiorecord.ru и 18+. В этом часе у нас Дарут и Sandstorm. Это Рекорд ремейк. Еще впереди Хигел и Мами. Непременно Макс Тайлер, Love Forever. Еще Робин Шульц и Take It Slow. Прямо сейчас Алок и Халид, Dive Into Me, все это Рекорд, Dance Radio.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет. Покупай!

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроки, месте проведения и получения находится на сайте promo.tv.ru. Количество призов ограничено.
1: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
2: Начиная новую жизнь.
1: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросово. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
6: Это... надо видеть. 6+.
7: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
8: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Европе нужно умерить пыл и понять, что Калининградская область – это неотъемлемая часть России, отметил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия никогда не допустит, чтобы кто-то посягал на Калининградскую область. Япония вводит новые санкции против России, следует из документа. В санкционные списки включены 33 компании и 9 физических лиц из России, а также 4 компании из Турции и Эмиратов. В России на данный момент работают более 150 сервисов онлайн-бронирования жилья для путешественников, пишет портал РБК-исследования. Для сравнения, в 2022 году Ростуризм оценивал число таких площадок примерно в 90. В такую карту рынка вошли универсальные платформы, сервисы отдельных видов размещения, туроператоры и их агрегаторы и другие. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет. Не капает.
11: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже завтра. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в субботу 3 октября малооблачно, днем плюс 16. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
3: Рекорд. Реклама.
4: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкет меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
7: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
5: Застройщик ООО «Сазайгути» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
8: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Классные новости для нас, любителей iPhone. Стоимость нового iPhone 18 Pro рухнула в России. Ну вот видите, что-то же все же дешевеет, значит, это возможно. Новый флагман Apple подешевел почти на 60 тысяч рублей. Ну, представляете, за месяц! Теперь цена новинки в конфигурации на 256 гигов, 115 тысяч рублей. Я считаю, что это подъемная сумма, почему нет? Кстати, сегодня утром посмотрела сторис у одной девушки, которая приобрела, ну, возможно, подарили новый iPhone. И она написала следующее. Вы знаете, он больше бордовый, чем фиолетовый. Надо брать, рекомендую. Вот все. Вот для меня это лучшая аргументация, честное слово. Как-то так, знаете, вроде бы и просто, и ясно, и вкусно одновременно написано. Друзья, а вы чем себя успели порадовать? Допустим, за эту неделю давайте небольшие итоги подведем. Пишите у нас в мобильном приложении Радио Рекорд, чем себя порадовали. А у нас в этом чате Али Фарбин и Body Talk услышим. И шикарная парочка Бибер Экс и Дэвид Гетта, Sad Girls. А еще Оффенбах и Miles Away. Также Робин Шульц, Эмберс. Прямо сейчас Баусы и Магнетик, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Госдуме предложили вернуть в российские города таксофоны, но уже с интернетом.
2: Смотрите, если будет в телефонной будке интернет, а что еще можно запихнуть туда? Вот?
3: Воду горячую провести. Вот когда летом воду отключают, где мне мыться, блин? В тазиках нагревать? Нет, хочу будку возле подъезда. Вышел нормально, намылился там, напарился.
2: Телефонная будка или...
3: Не плевать мне на телефон.
2: Не, ну звоните же тоже.
3: Не, я звонить не надо. Просто
2: как это называть тогда?
3: Душевая кабинка.
2: А интернет нужен?
3: Нужен.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
8: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
9: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
10: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов.
11: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токси. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
12: Это новый вызов.
13: По субботам в 17:00. Категория 16+.
14: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9:00 до 12:00 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю замечен летающим вокруг Калининградской области, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Он подчеркнул, что полеты бомбардир «Артемис-2» проходят на высоте чуть более 10 километров вне установленных для гражданской авиации коридоров. Киргизия отправила в космос свой первый спутник, сообщила администрация президента республики. Запуск был произведен в Калифорнии с использованием ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Международный турнир по фигурному катанию в Анкаре отменили, об этом РИА Новости сообщили в Федерации фигурного катания Турции. Турнир категории «Б» «Гордион Кап» должен был пройти с 27 по 30 октября. Внимание! Уже завтра встречаемся на фестивале «Белая снежная королева» и особо приглашаем девушек в зеркальную зону «Радио Рекорд». Там мы выберем снежную королеву, обладательницу самого стильного белого образа. Победительница отправится на бэкстейдж, встретится со звездами фестиваля и попадет в соцсети «Рекорда» и «Белой». Встречаемся в 23:30. В зоне «Радио Рекорд» на фестивале «Белая снежная королева». Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в субботу 3 октября малооблачно, днем плюс 16. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
4: Айвазовский Енисей представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Однокомнатные квартиры, 39 квадратов, с панорамным видом на Енисей. Отдельная кухня, гардероб, прачечная и витражный балкон на всю длину квартиры. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский Енисей», 219-17-12, сайт mentalplus.ru.
5: УСЗ «Уютный дом» 2009, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекорд. Реклама.
7: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
6: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Друзья, тут увлечение, тут есть 18+. Зумеры подсели на комнатные растения. Они все чаще превращают квартиру в маленькие сады, ездят за горшочками, землей, удобрениями. Кашпо. Много у кого из вас есть в лексиконе слово кашпо. Выращивают растения, готовы тратить на это до 10% дохода. Это не копейки. Для одних это способ отвлечься от стресса и реже зависать в соцсетях, этот бесконечный скроллинг и так далее. Для других попытка приблизить мечту о собственном доме и даже о семье. Некий уют, да, неким уютом повеяло от этой новости. С другой стороны, лично я, правда, поражена, потому что я всегда считала, что всяческое цветоводство — это то, что у нас не в возрасте 18+ стартует, а начинается где-то в 35+. Ну, видите, да, наверное, ошибалась. Заглядывайте, друзья, к нам в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите о своих увлечениях, которые у вас появились с возрастом, с годами, допустим. Что у вас там такое? Пишите, буду читать. А у нас в этом часе Mo Black, Ямуре. Также услышим Кайга и Take Me Back. Ну и, конечно, Армин Ван Бюрен, Talk Us Miracle.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама.
2: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
3: Чего?
2: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
3: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемо. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.РФ.
4: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретению автомобилей, бывших в употреблении.
5: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 49. Подробности у менеджеров.
1: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В предложениях Трампа по Украине есть сложные для России решения, но Москва понимает, что это движение в правильном направлении, заявил Владимир Путин. Президент отметил, что России нужны гарантии безопасности и условия для мира на длительную перспективу. Владимир Путин назвал ложью и провокацией утверждение о национализации в России активов европейских компаний. Он отметил, что Россия ничего не забирает, не крадет и не национализирует. Карен Хачанов вышел в третий тур турнира в Пекине. Российский теннисист обыграл словака Алекса Молчана со счетом 7-5-6-3. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru.
11: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
19: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

what comes next will be marvelous.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: Ты купил жене машину?
3: Купил?
2: Купил?
3: Купил.
2: Так заедь, проверь.
3: Заедь, проверь.
2: Заедь, проверь.
3: Ну, заедь уже, проверь машину.
4: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
1: Record Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: We'll be right back.

Друзья, привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и уже завтра Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая снежная королева». Гостей фестиваля ждают три танцпола и, конечно, невероятное незабываемое шоу. Среди масштабных декораций тысяч световых приборов и эффектов раскроется та самая тайна снежной королевы. Друзья, я считаю, что это на самом деле воплощение сказки в реальной жизни, вот честное слово. Шоу охватит пространство над зрительным залом, а главными действующими лицами, конечно же, станете именно вы. Вас ждет встреча с 20 топовыми российскими диджеями и двумя секретными зарубежными гостями. 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Фестиваль «Белая снежная королева». Состав артистов, ну и другие подробности по традиции на radiorecord.ru 18+. Друзья, в этом часе у нас Робин Шульц и «Bad Times» услышим.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Госдуме предложили вернуть в российские города таксофоны, но уже с интернетом.
2: Смотрите, если будет в телефонной будке интернет, а что еще можно запихнуть туда? Вот?
3: Воду горячую провести. Вот когда летом воду отключают, где мне мыться, блин? В тазиках нагревать? Нет, хочу будку возле подъезда. Вышел нормально, намылился там, напарился.
2: Телефонная будка или...
3: Не плевать мне на телефон.
2: Нет, ну звоните же тоже.
3: Нет, это звонить не надо. Просто
2: как это называть тогда?
3: Душевая копилка.
2: А интернет нужен?
3: Нужен.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия приветствует очень сдержанную позицию Сербии по ряду острых вопросов и непринятия Белградом санкций против России, заявил Владимир Путин. Он отметил, что ему непонятно, почему Запад так несправедливо относится к сербскому народу. Нефтяные компании научились быстрее вводить НПЗ после атак, заявил Новак. Он добавил, что власти и компании провели большую работу по защите НПЗ, и ущерб уже сильно ниже. Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. Лучший бомбардир в истории российского футбола 4 раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также 2 раза завоевал Кубок страны. Воспитанник «Спартака» выступал за Томь, Ростов, «Зенит», «Арсенал», «Локомотив» и «Акрон». Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. 2 зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: Шоу Гоу-Гоу. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
2: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
13: Фантастика.
14: Бизнесу быть. Точка Банк.
2: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

Фестиваль «Белая снежная королева» уже завтра. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

0: за спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.

0: Record Radio.
1: Друзья, привет, от Кристины и Радио Рекорд. Время 7 часов вечера, я вот слышала, что многие могут себе в это время даже ужин позволить. Почему бы нет? Ну и новость будет соответствующая, кстати, из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Подписывайтесь на него, не забывайте. Девушка приготовила курицу, ударив ее 23 034 раза. Шлепки наносились по сырой курице. Оказывается, есть такая теория, что если правда столько раз пошлепать курицу, она приготовится. Друзья, пока я смотрела видос, я не сразу поняла, в каком формате это планируется приготовление. Это будет вкус на выходе какой? Жареной курицы, вареной, тушеной, может быть, гриль. Ну, в общем, девушка сообщает, что вроде как напоминает гриль. И действительно, у нее покраснела рука, но курица приготовилась. Я не знаю, вот будет кто-нибудь пробовать? Если будете, друзья, напишите, пожалуйста, у нас в комментариях в нашем мобильном приложении Радио Рекорд. Кстати, свои любимые рецепты тоже можно туда скидывать. Почитаю. Не то, чтобы я прям сильно голодная, но почитаю, будет любопытно. О музыке тоже не забуду рассказать. У нас в этом часе Дарут и Sandstorm, и это Рекорд ремейк. Еще слышим Tiësto и Beautiful Places.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь и я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы-то упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.

0: Invest Future на рекорде.
1: Друзья, приветствую. С вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. И давайте за пару минут пробежимся по новостям из мира экономики и финансов за эту неделю. И начнем мы сегодня с ужесточения контроля за наличными. Банк России планирует усилить надзор за крупными операциями с наличными. Регулятор готовит свежие рекомендации для банков, согласно которым кредитные организации станут тщательнее проверять, откуда у клиентов берутся наличные средства. Это касается как физических, так и юридических лиц. Особый акцент сделают на тех, кто проводит операции с существенными объемами кэша. Как отметил глава службы финансового мониторинга ЦБ, в отраслях, где активно применяют наличность, уровень комплаенса необходимо повысить. Это все необходимо, чтобы отслеживать разные серые и теневые потоки. С начала года количество наличных в обороте увеличилось примерно на 2,5 триллиона рублей. Регулятор при этом уточняет, что против самих наличных денег он ничего не имеет. Тут речь идет исключительно о контроле за средствами, чье происхождение не подтверждено. Поэтому ждем обновленных рекомендаций по нововведениям и будем изучать. Теперь давайте перейдем к международной повестке. Управление по контролю за иностранными активами США, OFAC, продлило лицензию венгерской компании MOL, которая разрешает продолжать переговоры о приобретении сербской НИС у «Газпромнефти». Это нефтяная компания, которая ведет разведку и добычу нефти. Действие лицензии продлили до 30 октября. Ранее MOL уже достигли договоренности с нашей «Газпромнефтью» о покупке чуть больше 56% сербской компании. В дальнейшем венгерская

0: Катарская страна может перепродать уже какую-то меньшую часть арабской компании «Эднук». Переговоры по сделке идут. Чтобы ее завершить, потребуются дополнительные разрешения от регуляторов. И главным среди них остается одобрение OFAC. Компания остается единственной в Сербии, которая ведет разведку и добычу углеводородов.
1: InvestFuture на Радио Рекорд.
0: Далее, хотел бы напомнить, что с 1 октября начали действовать принципиально новые, более точечные условия программы «Семейная ипотека». Теперь размер ставки и предельная сумма кредита определяются числом детей в семье и регионом, где приобретается жилье. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки стартуют от 4% годовых для семей с 5 и более детьми и поднимаются до 12% для семей с одним ребенком. В остальных субъектах страны ставки ниже – от 2% для семей с 5 и более детьми до 10% для семей с одним ребенком. Максимальный срок кредита уменьшили в 2 раза – с 30 до 15 лет. При этом, если первый взнос равен 50% и более от стоимости жилья, ставка фиксируется на уровне 6% вне зависимости от количества детей и региона. Таким образом, сохраняются более мягкие условия для тех, кто готов сразу внести существенную часть собственных средств. Ну и напоследок, хочется еще напомнить, что также с 1 октября проиндексировали тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем по стране общий платеж граждан за коммуналку вырастет на 9,9%. На самом деле по регионам показатели могут заметно отличаться. Динамика тарифов ЖКХ учитывает индексацию с 1 октября тарифов на газ и электроэнергию для населения. Они в среднем по стране выросли почти на 10% на газ и чуть более чем на 11% на электроэнергию. Тарифы на тепловую энергию и водоснабжение увеличились на 10%. Несмотря на то, что в текущем году индексацию перенесли, нам в середину года на октябрь, в дальнейшем предполагается снова проводить пересмотр тарифов с 1 июля. Вот такая неделя, друзья. Но у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко. Всем хороших и интересных выходных. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока.
1: InvestFuture на Радио Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Первое правило HAVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVLF7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля HAVLF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVLF сети на сайте HAVLF.ru. 12+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Госдуме предложили вернуть в российские города таксофоны, но уже с интернетом.
2: Смотрите, если будет в телефонной будке интернет, а что еще можно запихнуть туда? Вот?
3: Воду горячую провести. Вот когда летом воду отключают, где мне мыться, блин? В тазиках нагревать? Нет, хочу будку возле подъезда. Вышел нормально, намылился там, напарился.
2: Телефонная будка или...
3: Не плевать мне на телефон.
2: Нет, ну звонить же тоже
3: можно. Нет, звонить не надо, просто...
2: А как это называть тогда?
3: Душевая кабинка.
2: А интернет нужен?
3: Нужен.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, как всегда, вместе с тобой, дорогой наш слушатель, где бы ты там ни был, чем бы ты там ни занимался, мы будем обсуждать разные новости, хочешь того ты или нет. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, глобально существуют только две формы обмана. Одна — это когда человек не хочет, чтобы его обманывали. Другая — когда он этого очень бессознательно хочет. Первое — это мошенничество, разные там манипуляции, просто бытовое вранье, а второе — это тот самый спасительный самообман. Именно этот второй и есть самый частый обман в этом нашем скорбном и прекрасном мире. Человеческая психика устроена так, что постоянно ищет комфорта и подтверждения собственных убеждений, и прежде всего это, конечно, касается информации. Люди склонны верить информации, которая подтверждает их взгляды, и игнорировать ту, которая причиняет эмоциональный вред. Так вот, мы здесь в полной мере не обманываем и не пытаемся угодить тем, кто хочет обмануться. Мы обман и самообман других используем лишь для того, чтобы просто чуть-чуть поржать. И делаем это, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне поглупели. Уже каждый пятый уверен, что солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Еще год назад так считал каждый шестой, заявили в РАН. 16% считают, что люди жили одновременно с динозаврами, а 36% уверены, что антибиотики убивают вирусы. В существование колдунов верят 38% опрошенных.
2: Существование колдунов? Подождите, а если, сколько там, 38% верят в Дмитрия Колдуна, значит ли это, что они глупые?
1: Но они верят в колдунов, в шаманов.
2: Что не существует?
1: Я же по телевизору почти каждый день вижу шамана.
2: Нет, я просто хочу как-то склеить первую часть новости и второй. Вначале было сказано, что там поглупели, верят, что солнце вращается вокруг Земли. А во второй части они глупые, потому что верят в колдунов. Так значит ли это, что они глупые? Потому что, ну, вот, смотрите, ведь вообще-то, ну, окей, хорошо, вот человек верит, скажем, в колдуна, в Дмитрия. Нет, конечно, это не значит, что он там семи пядей во лбу, конечно, но не то чтобы идиот полный. А вот другой вопрос. А если в существование колдунов верят сами колдуны? А их мы знаем в России дофига. И если сам колдун в себя верит, это же не значит, что он глупый. Это же значит, что он реалист.
1: Но вы знаете, какая штука? Я думаю, что сами колдуны, которые себя так называют, по крайней мере, там, мы видим в битве экстрасенсов, их по телевизору, они в колдунов не верят.
2: Это когда?
1: Они и все знают про антибиотики, как бы там, да?
2: Нет, это, конечно, да. Но есть же какие-то колдуны, не те, которые в битве экстрасенсов, а такие, знаете, ну, которые как раз думают, что солнце вокруг Земли.
1: Стихийные такие.
2: Да. Но они же где-то есть. Но, значит, самое-то в чем там цимис? Значит, россияне поглупели, уже каждый пятый уверен, что солнце вращается... Каждый пятый уверен, что солнце вращается вокруг Земли. А еще год назад так считал каждый шестой. Так послушайте, ну, так это... Одну секундочку, это не поглупели. Это наоборот, стали нормальными, приблизились к большинству. Да, раз их становится все больше и больше, и больше, и больше. А еще через пару лет сами опросы будут другими. Будут, знаете, как говорить, опрос показал, что еще у нас кое-где порой есть кто-то, кто считает, что солнце не вращается вокруг Земли. 10 человек еще почему-то так не считают, выделяются из коллектива.
1: Хотя мы это видим глазами своими.
2: Конечно, тем более, что мы это видим.
1: Слева зашло, справа ушло.
2: Да, разумеется. А опросы, я вам скажу, вообще далекого будущего. Я уже надеюсь, вообще откажутся от этих, вот от этого конкретного дурацкого опроса. Да, потому что все россияне будут точно знать, что солнце вращается вокруг Земли. И что там, что люди жили одновременно с динозаврами. А будут это знать, потому что к тому моменту все будут ходить на уроки истории. А на уроках истории будут показывать фильм Спилберга «Парк юрского периода». Откуда, собственно, это глубокое знание и проистекает.
1: Прекрасный документальный фильм. Целая франшиза этих документальных фильмов. А еще по поводу антибиотики не убивают вирусов. Тоже смотрели документальный фильм «Бандитский Петербург». Антибиотик там всех убивал. Ну, он людей убивал, как бы, да? С особой жестокостью. О вирусах уже как бы речи не шло.
2: Будут и это знать в будущем. Я вас уверяю, что антибиотик убивает всех. Ну и, конечно, будут знать из уроков по литературе, что гномы... В «Белоснежке» и «Семь гномов» были черными. Тоже из фильма. Я видел кино «Белоснежка» и «Семь...» Ну, не гномов, а такие. Ну, размеры не гномовские были, а вообще, в принципе... Ну,
1: сам-то как гнома, а там все остальное не как у гнома.
2: Да, вы тоже где-то что-то видели?
1: Ну, это классика. Чисто в познавательных целях.
2: Прекрасно, мир идет к своему абсолюту, к совершенству, все лучше и лучше. Все больше и больше из нас тех, кто видит, наконец-то раскрыл глаза и увидел, что солнце вращается вокруг Земли. Но вопрос же не в этом. Смотрите, там в начале, в новости, на мой взгляд, крайне некорректно. Да, был, вот не, эта формулировка уже не первый раз встречается, и она абсолютно неправильна. Когда говорят, что россияне поглупели. Это поэтому делают эти новостники, там, да, так сказать, кликбей, и ты все эти проклятые. Но, да, россияне, возможно, и думают, что солнце вращается вокруг Земли. Некоторых, может, их становится все больше и больше. Но имеет ли это отношение к глупости? Нет, это имеет отношение к образованию. Да? Причем к самому такому базовому, да?
1: Может, они вот этого не знают просто, да, элементарно? Зато, как говорят в народе, задним умом крепко.
2: А, кстати, в этом случае...
1: Вот это я совершенно никогда не понимал.
2: Ну, задним умом... Ну, подождите, как вы не понимали? То есть вы не знаете, что у вас есть и вот обычный ум, и есть задний?
1: Там отвечает за чувства. Я чувствую.
2: Вот. Вы видите, что они вот правильно задом чуют, что солнце не так. Да. Так вот, вопрос не в этом. Это абсолютно некорректно, что они стали там глупее, поглупели. Не образован. Да, образование ужасное сейчас. Ну, что там греха таить? Да, ужасающее просто. И не только, кстати, в России. Везде более-менее так. Да, вопрос не в этом. Вопрос не в образовании, а вопрос в уме. Поглупели ли россияне, как говорят они, действительно ли это так? Так вот, чтобы это нам понять, нам нужно, чтобы ты, наш дорогой замечательный эксперт, ответил нам на вопрос. А что значит умный человек? Что такое умный? Да, солнце вокруг Земли, не солнце вокруг... Как Шерлок Холмс говорил, может быть, солнце и вращается. В смысле, Земля, может, и вращается вокруг солнца, но мне в моем деле это не пригодится.
1: Да, возможно, какие-то истории, как бы, там, может, твои встречи с умными по-настоящему людьми, как-то они тебя, может, поразили своим умом как-то.
2: Да, вот какие-то примеры умных людей. Да, вот ум, может быть, ты сам умный, тогда в чем? Только не надо этого ерничания и шуточек, не надо ваших придумывать. Давайте серьезно поговорим. Сегодня какой день как раз?
1: Сегодня как раз-таки серьезный день.
2: Пятница. Вот, да. Обсудим в народных новостях.

0: транспортной организации в Петербурге избежал уголовного дела после того, как вернул в бюджет более 400 миллионов рублей. Следователи установили, что с 2019 по 2024 год он занижал НДС в налоговых декларациях. Из-за этого бюджет недополучил более 220 миллионов рублей. После начисления пени и штрафа сумма выросла до 400 миллионов, которые руководитель полностью возместил. В итоге уголовное дело в отношении него прекратили.
1: Подождите, то есть его отпустили, потому что он вернул деньги? А такой вопрос, а это вот со всеми так работает? Или только с чиновниками? Ну, то есть, смотрите, если, например, там обычный человек, значит, ограбил банк, да? Вот он решил ограбить банк, значит, врывается, вот как в голливудских фильмах это, значит, в банк, значит, кладет всех на пол, значит, берет из сейфа, сколько там было, 400 миллионов рублей, значит, берет бабки, валит с ними, да? Значит, приходит домой, а вечером такой выпивает, так, прикинет за жизнь там 400 миллионов к носу, раскается, приходит ночью в полицию и возвращает все деньги. Его тоже отпустят? Или эта мера распространяется только на чиновников?
2: На чиновников и есть нюанс. Смотрите, он нагнул систему всего лишь на какие-то жалкие 220 миллионов. Но потом, после начисления пени и штрафов, за это еще штрафуют, как бы, да, за то, что воруешь деньги, получилось 400. И как бы, у меня серьезный вопрос. Вот я когда, ну, там, начинаю там торчать, как бы, за ЖКХ, да, мне приходит, пеня там 20 рублей, там, да, ну, при счете там несколько тысяч, там, да, понятно. То есть, а тут у него почти половина. Что за жестокие такие законы? То есть,
1: вообще, за
2: 180 миллионов ему пени начислили.
1: За украденные какие-то там, да? Да, действительно, сейчас налоги такие. Понимаете, как бы, закручивают гайки, конечно. Но просто, понимаете, вот меня другое волнует. Вот потому что, знаете, вот, например, вот в случае с ограблением, скажем, того же банка, да, вот там он один раз, да, грабанул и все. А тут же, там же все было сказано, что, значит, установили следователи, да, что в случае, значит, с 2000, там, какой, 19 по 24 год он занижал НДС, ля-ля-ля. То есть он воровал с 2019 по 2024, 5 лет, и наворовал на 400 лямов. Кстати, не в каждом банке можно столько украсть. Да? И его отпустили. Я пытаюсь понять, может быть, дело в его раскаянии искреннем.
2: Искренним и деятельным.
1: Да, то есть, а как он конкретно вернул? Ведь, судя по новости, он их вернул уже после того, как началось следствие. А, возможно, знаете, даже после того, как охранник к нему в камере, знаете, с добрыми глазами так вплотную подошел с резиновой дубинкой. Вернешь? И тут ему стало, знаете, по-настоящему стыдно. Он покраснел, может быть, да, и, так сказать, даже со словами: «Ах, как мне стыдно, что я украл 400 миллионов, все их ему и отдал».
2: Ну, возможно, да, потому что, смотрите, воровал под 2024 год, а отпустили только в 2026 году, да, то есть через 2 года после того, как, ну, пресекли его
1: в сразу стало стыд, да. Нужно было,
2: да, как-то, то есть, да, стыд прочувствовать, да, раскаяние, отпустили. А куда они все деваются? Вот, их, вот когда отпускают голубя, там, на свадьбе, он куда-то улетает, а куда эти-то куда все, как бы, отпущенные, куда?
1: Ну, куда, не знаю, отпущенные, не опущенные, во-первых, да, не в тюрьму, а на волю, полетел поклевать, голубь бегает, куда летит голубь? Клевать дальше. А здесь, понимаете, в связи с тем, что это же эта история про раскаяние. Его же отпустили как раскающегося, да? Он украл, но вернул. И так вот глава транспортной организации совершил путь нравственного очищения. Искупил, знаете, как говорится, муками совести и долгом перед страной и товарищами.
2: Вот же голубь.
1: Я, кстати, сегодня видел, как... Это было удивительно. Никогда такого не видел, как один голубь на другого навалил.
2: Вот такая вот у них там доминировал, властвовал, унижал. Такая жесткая конкуренция.
1: Вы про голубей или чиновников?
2: Про чиновников тоже.
1: Да, чиновников сложно.
3: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

0: накормят хрючевом. Бренд с таким названием зарегистрировали в Роспатенте. Под ним планируют выпускать молочную продукцию, какао и батончики.
1: Хрючево? Молочная продукция? То есть молочная продукция будет теперь градусов 40? Потому что я, честно говоря, был уверен, когда услышал слово «хрючево», что это название вот той байды, которую вы по пятницам пьете.
2: Да вы совершенно вот дилетант в этом деле. Хрючево — это такое жорево. Такая жижа.
1: И я про это.
2: Популярный в интернете такой мем «батинсуп». Батинсуп — это хрючево.
1: Вы в пятницу не на жореве, что ли, в этом смысле? Но почему так молочную продукцию? Что значит «хрючево»?
2: Это странно, конечно.
1: И главное, ну, странно не только и не столько это. Объясните мне, пожалуйста, а почему вот для нас, для россиян, они всегда для продуктов дают такие дебильные названия? Адские! Хрючево молоко! Слушайте, я что только не видел. Я видел там, значит, кетчуп или соус назывался «хреновина». Значит, видел где-то, значит, горчица называлась «выколи глаз». Я видел... закуску. Знаете, как называется? О, догадайтесь, кстати. Закуска, значит, там, не помню, какой-то салат и перепелиные яйца. Как называлось?
2: Ну, какие-то не перепелиные яйца, а другие
1: да,
2: яйца.
1: Вот именно. Но какие?
2: Знаете, батины.
1: Как... Так, ага, если батины, я бы даже не улыбнулся. Что, не видел, что ли, такого? Дедушкины яйца. Я вам клянусь. Почему дедушкины? То ли старые, то ли там, хотя волосок там действительно какой-то был. Я видел чай. Знаете, как чай называется? Чай называется «крепкая шишка». Я вам клянусь. И послушайте, и это все есть. Да, единственное, что, конечно, никогда не видел, это дедушкин хрен и яйца. Такого вот такого.
2: Ну, хреновину-то видели?
1: Нет, хреновину, конечно, видел.
2: Дедушкины яйца и будет.
1: Нет,
2: вам...
1: теперь это хрючево. Слушайте, они нас за кого считают? За отморозков каких-то, что ли? За кого? Которые, если, значит, молоко не хрючево, горчица не выколи глаз, а закуска там не дедушкины яйца, значит, то мы жрать не будем, что ли? За кого они нас принимают? За каких-то конченых, что ли, кто не может даже молока попить, если оно не хрючево.
2: А что возможно, это действительно такой рабочий маркетинговый ход. Потому что, знаете, мы все перестали доверять таким прекрасным названиям. Веселый молочник. Да, а даже что-то побрутальнее, да, вот как красивые такие, да, вот такие.
1: Да, там, это может быть.
2: Агуша.
1: Ну, вот что, агуша это по-вашему брутальное или не
2: нет,
1: очень?
2: Нет, это такое нежное. Такое, знаете, такое, ну, такая ванильная такое, знаете.
1: А хрючево вы относитесь не... Я по мне, это как раз что-то брутальное.
2: Вот скорее. Я и говорю, да. Вот.
1: А агуша, наоборот, мягенько. Да, действительно. И вот этот веселый молочник, да. Видимо, действительно, это связано с маркетингом. То есть они считают, что мы на веселого молочника уже не ведемся. То есть на белую жидкость, произведенную из веселого молочника, да, мы уже не идем. Да?
2: А кумыс хрючево зайдет на ура.
1: Значит, они считают, что это важно, что они о нас считают. Те, кто продают. Да, те, кто нам все продает. И услуги, и товары. Они считают, что если, значит, молоко, то хрючево, да? И значит, если чай глотнуть, то крепкая шишка, да? Хрен сожра. Мы, знаете, не сожрем хрен, если это не крепкая шишка деда с яйцами, который накидался хрючево и выколол соседу глаз. Вообще есть не будем. За кого они нас принимают? Нереально обидно. Я просто могу молока выпить.
2: Не взяли, бы молоко хрючево? Взяли бы.
1: Да я просто бы, да знаете, да просто глотнул бы и без хрючево.
2: Зачем мне... веселей.
1: Нет, ну, веселее с веселым молочником, но я это как раз не пил.
2: Я с ним как бы опасно.
1: Опасно, поэтому не...
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: На предвыборные обещания денег нет. Депутат Сардана Авксентьева заявила об этом на первом заседании Госдумы нового созыва. По ее словам, во время кампании россиянам обещали ипотеку под 3%, повышение пенсии и социальных выплат. Однако средств на все это в бюджете недостаточно. Авксентьева также назвала одним из главных вызовов предстоящий рост тарифов ЖКХ.
1: На обещание денег нет, она сказала. То есть даже на обещание? Слушайте, раньше, да, у депутатов всегда после выборов там, да, тоже всегда оказывалось, что нет денег. Но у них раньше не было денег на исполнение обещаний. А теперь даже нет на сами обещания. То есть так все плохо, что даже пообещать, что ли, дорого?
2: Ну, мне всегда казалось, что обещание — это то немногое, что осталось бесплатным, да? Обещай, не хочу. Бюджет не ограничен на обещание, потому что ничего не стоит.
1: Нет, оказывается, стоит. Не, ну, может быть, ну, хоть что.

0: На предвыборные обещания денег нет, сказала депутат с интересно-сложным именем. И заявила она, как было сказано, об этом на первом заседании Госдумы нового созыва. И это, конечно, очень важно, что на первом заседании она об этом заявила. Потому что вот, сразу на первом. То есть раньше, знаете, они там хотя бы, ну не знаю, такое говорили, ну на третьем заседании, там, ну на пятом. А тут типа, да, что типа кота за яички тянуть, да? Что там, знаете, как говорят, в час по чайной ложке? Да, сразу с плеча на первом заседании. Но тогда вот тут у меня вопрос. Если они уже на первом заседании Думы говорят, что на обещание нет денег, тогда что им делать на втором?
1: Ну, они надеются, что когда, если они заявят на, сначала, самого, на самом старте, как бы, да, что нет денег, ко второму им денег дадут.
0: Да нет, кто? Ну, нет, нет, а тут на это надеяться глупо. Нет, тогда хорошо, тем более, что они будут делать на третьем? Вот такой вопрос. Нет, ну хорошо, допустим, ладно, на втором можно, скажем, повторить первое обещание, да? То есть сказать, на обещание, денег нет, денег нет. Помните, как песня была? «Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, нагонял беду». Так можно сказать? На обещание, денег нет, денег нет. А на третьем? Вот на третьем что?
1: А на третьем повезло, что в воскресенье. Выходной.
0: Ну, а когда будет понедельник на четвертом? А на четвертом можно сказать, а вот на первом заседании мы обещали, что денег на обещание нет. Вот мы обещание, что на обещание денег нет, и исполнили.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: В радио, к сожалению, нету кнопки «Стоп», но есть кнопка «Пауза». Эту паузу мы делаем, когда читаем ваши сообщения. Вы написали их, как всегда, тут целую кучу. Кое-что из этой кучки сейчас почитаем в эфир. Народные новости, мы это называем «Чего там?».
1: Ну, тут не кое-где, а в самой Российской Академии Наук заявили, что россияне поглупели. Что вот там стали верить всякую чушь там. Ну, мы, чтобы это опровергнуть или подтвердить эту мысль академиков, должны провести собственное исследование. А для этого нужно понять, в первую очередь, что такое умный человек. Не образованный, там, не эрудированный, да, а вот именно умный. О твоих, может быть, встречах с умными людьми на примерах. И вот были такие встречи у наших слушателей. Вот человек с ником «Мастер» пишет. «Знавал я одного умника, собрал с населения деньги на дрова и свалил в Крым». Вот умный
0: же человек. Умный-то да, но я не верю, что он такой один в России.
1: Нет, он
0: не надо клеветать. Так я понимаю, но клеветать-то не надо. Но у нас у каждого таких по 10 на дрова. А я знаю на угольную фабрику. И не на одну. В этом смысле умников, конечно, слава богу, так сказать, да?
1: Ну, нет, умников именно, а не умных. У нас хватает.
0: Хватает, конечно. А вы, кстати, как вы все-таки понимаете, так вот, ну, в скобках, что называется, апропо в хорошем смысле. А вот что это было? Приходит человек, дайте денег на дрова, да? Давайте соберем все вместе деньги на дрова.
1: Ну, хороший сбор же,
0: а да? Зачем их собирать ему?
1: Ну, чтоб как бы... Нет, он как сказал, я человек ответственный, я там, не знаю, там, старший по селку.
0: По дрова. Да, по дрова. То есть был такой старший, главный дровяной, дровосек, да?
1: И при этом генерал. У него была мечта свалить в Крым. Но этого не было денег, пока он не собрал деньги понятно. На дрова.
0: Нет, ну, скажите, вот вы бы дали главному дровосеку, дровосеку-полковнику или как-то он там, дровосеку-генсеку, да? Генсек-дровосек. Пришел вам, к вам... Давай денег на дрова. Вы бы дали?
1: Ну, смотря какие аргументы бы он приводил. Если действительно человек реально умный, он бы меня развел. И вас бы развел, что вот,
0: вот это
1: дрова нужны.
0: Да.
1: Скоро...
0: Нет, конечно, нужны. Скоро вам дрова нужны. Вы скоро в дрова. Уже пятница,
1: зима, кстати. Зима скоро как бы. Зима.
0: Да, у вас уже скоро 21.00, да? Ну, давайте... Вот знаете, у вас как работает сейчас мессенджер?
1: Так,
0: ни
1: шатка, ни валка.
0: Давайте-то я почитаю, я поэтому и спросил, что у меня тоже так же. Значит, пока у меня работает, читаю. Ну, чё, пишет, вот, человек пишет, его называют куриной головой, он называет, и он пишет, у меня есть такая мысль. Это всегда немножко так немножко грустновато, когда человек так начинает свое сообщение, но мы же сами их спросили про ум. Поэтому начинай так, у меня есть такая мысль, что Земля не круглая, но и не плоская, она типа в форме куба, а солнце — это оптическая иллюзия. Ну, слишком умный какой-то, да? Прям совсем такой умный.
1: Вот такой, разработал серьезную теорию.
0: Разработал, да, все разработал.
1: Не то, что как Юрий Лоза взял как бы общеизвестную теорию плоской Земли, а тут все только продумал.
0: Давайте, да? Нет, сейчас мы тогда, нет, такому умнику нельзя не позвонить, тем более в такой теме, если я смогу набрать. То есть... Что такое? А, 9. Это что такое за регион? Нет, я не смогу туда позвонить. Это не наше. Ну, 5-2-3, что такое?
1: Не знаю, 5-2-3.
0: Нет, такой умный, 5-2-3, это не в смысле я ему его оценки, а...
1: А вот смотрите, вот такое, тоже такое четкое, такое лаконичное, литое определение умного человека. Кирилл пишет. Большой ум — это не в кабину дать, а объяснить по-джентльменски, что оппонент не прав. То есть, чтобы дать в кабину, большого ума не надо, да? То есть,
0: Сказать, ну, навыки... как дать? Нет, послушайте, дать можно в кабину по-разному. Может так дать, что тот поумнеет.
1: Ну, а ты-то не поумнеешь сам.
0: А то, что ты другого сделал умным, это что, мало?
1: Ну, это, да.
0: Мы же для этого и бьем. Часто говорит, я... Зак, ты что его побьет? Да, чтобы... Да, чтобы для ума. Помните, там, подай-ка ты ему еще для ума. Ну, вот пишет, например... Вот, я не знаю, к чему вот некто Евгений Юрьевич пишет. Чё за... У вас экстрим? Ой, мы вас слушаем в общественном месте. Давай без похабства. Сейчас, секунду. Нет, это, конечно, большая для нас ответственность и честь, что слушают нас в общественном месте, а не как обычно, да? Обычно же в каком месте нас слушают?
1: Через репродукторы на площади,
0: да?
1: На центральной.
0: Дайте я ему позвоню. Сейчас. Как вам кажется, в каком общественном месте он?
1: Сейчас узнаем.
0: Нет, а вам кажется как?
1: Ну, не знаю, может быть, какая-то картинная галерея, там, не знаю, там...
0: Русский музей, скорее
1: всего. Центр молодежи и студентов какой-нибудь.
0: Наверное, может быть, сейчас в малом драматизме. У Додина, да, где-нибудь на репетиции?
1: У Додина.
0: Так, сейчас. Кто это был? А, Евгений Юрьевич.
2: Алло.
0: Так я себе примерно и представлял Евгения Юрьевича. Евгений Юрьевич!
2: Ну, здорово.
0: Ну, здорово, дорогой. Да. Значит, давай так, вот без обиняков, что называется, без лишней фигни. Ты нам выкатил, значит, премьяву, и очень важную, что мы, кто бы вы ни были, ну, видимо, ты, Евгений и Юрич, да, вы слушаете нас в общественном месте. Что это за общественное место, где вы нас слушаете-то?
2: Да. Ночь на дворе, да.
0: Ночь, да. Ночь на дворе и что?
2: Что?
1: А вот что?
2: А что, вы ничего не поняли, да?
1: Нет. В каком ты общественном месте?
2: Да? А, ну, я бы сказал так, что несколько отвлекайте. Но, кстати, секундочку, я сейчас когда немножко ничего, в сторону. Ничего.
0: Сейчас он в сторону отойдет, подожди. Только недолго, потому что, понимаешь, я понимаю, что нужно быстро все это сделать, да, так сказать. Если дергаешь, то быстро.
2: Ну, короче, знаешь, что мне надо будет? Да? В следующий раз я тебе напишу кодовое... сообщение.
1: Так.
2: Вот. Ну, к примеру, алло, полиция, да?
1: Алло, полиция, так.
2: Ну, должен мне будешь перезвонить, представиться моим участковым и вызвать срочно меня, чтобы мне было это...
0: Я абсолютно все записал. Я вижу, Кривов тоже записал.
1: План хороший, да.
0: Это отличный план, дорогой мой. Не то, чтобы я как бы все тоже понял, но это же не важно. Ведь есть же такая штука, как пятница, вечер, да? Настроение уже легкое. Ты в общественном месте сейчас, судя по всему, правильно? Ведь ощущается, что на площади, на большой, на какой-то,
1: но хочет, да? Судя по всему, Евгений Юрьевич из этого общественного места сдрыснуть.
0: Да, я понимаю. Чтобы
1: полицейский, его вызвали к себе.
0: Будем все сделаем. Сейчас мы всем скажем, нашему программу, нашему... кто у нас главный по таким вещам?
1: Я буду, я беру на себя ответственность.
0: Все, мы все сделаем, чтобы вытащить Евгения Юрьевича из общественного места. Но, мне кажется, это кто общественное место, где, ну, вот, а где вот таких нет. Да, вот нас тоже вытаскивают. Что там?
1: Ку-ку.
0: Сколько это сейчас примерно?
1: Сколько? За полночь.
0: Да, пора уходить.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Студентка 3 недели училась в университете, а потом узнала, что вообще не поступила. 21 день девушка ходила на пары в РГПУ имени Герцена, получила студенческий и даже взяла кредит на учебу в Петербурге. Но во время очередной лекции ее вывели из аудитории и сообщили, что зачисления не было. В ВУЗе заявили, что девушка не прошла конкурс, а заключенный договор сам по себе не гарантировал поступление.
1: Так вот это и есть ее первое образование, ее первый университет жизни. Это первый урок. Знаете, как работают наши университеты? Я бы даже сказал, это урок бесценный. И это урок того, что если тебя зачислили, и ты заплатила за обучение, и 3 недели училась в университете, это еще не значит, что ты поступила. Ну, мало ли что. Ну, проучилась там сколько, 21 день, ну, всякое бывает. Вот если бы она отучилась 5 лет, а потом ее вывели, сказав, что она не поступила, это уже хуже, потому что в этом случае ее бы уже вывели с образованием РГПУ имени Герцена высшим.
2: Ну да, но все равно как-то жестковато, смотрите, вывели из аудитории. Ну что, нельзя было дождаться перемены, когда пара закончится, и нормально к ней тихо подойти на переменке, сказать, там Мариночка, там, знаете, вот...
1: Как узнали, просто, нет, как узнали, так и отреагировали.
2: На глазах у десятков,
1: как бы, конечно, а как еще? Ну, 21 просидел и день, ну, надо срочные меры предпринимать. А, то есть, она еще даже, что там, взяла кредит, как было сказано, да, чтобы заплатить за учебу, и, видимо, заплатила, я так понял, ну, да, наверное. Ну, раз она училась. То есть, значит, еще раз. Ее вывели, а денежки нет, да? То есть, а денежки так легко не выводятся. Денежки там остались,
2: ну,
1: да?
2: Ну, подождите, ну, конечно, тут не надо с кондачка это все, знаете, рубить с плеча вот эти денежки. Подождите, ну, ты что, с деньгами нужно разобраться.
1: Да. Это ее нужно срочно вывести, а с деньгами там такой спешки нет, да?
2: Срок вывели.
1: Нет, надо быстро. Не, ну, деньги-то терпят, сколько там можно, да? Это же не то, что... Ее надо быстро вывести, а деньги можно там лет через...
2: А знаете, как я видел эту новость, как они узнали, что она не поступила? Ну, администрация... А просто посмотрели у себя на сайте. То есть неожиданность такая.
1: Кстати, это такой очень это эффективный
2: способ. Ух ты, блин, смотрите, она же не поступила.
1: Так, значит, сайт полезная штука, университет работает. Но, и смотрите, и она сколько там, значит, 3 недели училась в университете, потом узнала, что не поступила, да? И сколько там, 21 день она ходила на пары. А почему именно 21 день? Может быть, это типа очко? Типа, 21 день сходило, вот очко, как бы все. Оно, как мы знаем, знаете, не очко обычно губит, а администрация наших вузов.

0: Артемий Лебедев сделал новый логотип для Лужников. Вместо прежней эмблемы теперь две красные линии, одна прямая, другая изогнутая, и название олимпийского комплекса. В студии объяснили идею так. Дуга – это движение, а вертикаль – пауза. На разработку айдентики ушло 228 дней, а еще 276 дней студия потратила на навигацию по территории и стадиону. Стоимость работ не раскрывается.
1: Еще бы! Потому что стоимость работ раскрыть, очевидно, намного сложнее, чем вот эту хрень нарисовать. Там, наверное, такая цифра. Это тебе не дуга и пауза. Это черточка и нули. Такое, знаете, раскрыть — это реальная работа вам, а не это. Не раскрывать. Вы бы раскрыли?
2: Да нет, ну слушайте, понятно, что люди работали больше года. Конечно, они... И причем это не кто-то там, не дворники убирали, трудовые мигранты, а целый Артемий Лебедев со своими сотрудниками там. Это ж там... Там деньги, конечно, так.
1: Конечно, деньги, разумеется. То есть, извините, значит, то есть его контора нарисовала две линии за 228 дней. И, значит, ну, то есть, до этого была одна линия, да, а он пошел по парадоксальному пути и сделал две, правильно?
2: Ну да.
1: И красные. А вот интересно, а во сколько обошлась одна линия? Я надеюсь, там не меньше 20 миллионов. Тем более, что, как вам сказано, одна прямая, а другая изогнутая. А это я, кстати, вот не очень понял. А это он изогнутую линию выпрямил или, наоборот, прямую изогнул?
2: Не, ну, я не знаю, я не дизайнер, но чувствую, что интуитивно, что изогнутая, конечно, дороже там на
1: пару. Конечно, ну, разумеется.
2: Прямая,
1: да. Она еще и красная. Это же надо покрасить в красный валиком, да? А потом высушить, да?
2: А вы видели этот логотип?
1: Ну, я, кстати, где-то проносился, да. А вы можете прямо сейчас...
2: Да.
1: 28... У меня нету 228 дней, чтобы... А, вы уже нарисовали?
2: Да, пожалуйста.
1: Небесная красота!
2: Он как-то несколько напоминает букву «Л». Типа Лужники, чтобы...
1: Окей, а скажите, а в чем ваш секрет? Смотрите, они рисовали 228 дней,
2: вот
1: а я, вы...
2: Да,
1: как
2: я,
1: это...
2: Да, вот смотрите, знаете, это мое объяснение, потому что... До этого же, как бы, этот логотип не видел никто. Лебедев его придумал. А я жалкий плагиатор, да? Ну, то есть, ну, человек, который, ну, такой косплейщик дизайнера. Я увидел и нарисовал.
1: Просто, это же не, да,
2: не,
1: конечно.
2: Не я додумался до
1: это
2: него.
1: Это дурак, конечно, так да. сделал. А додуматься до него... И, значит, в студию, как было сказано, в студии объяснили идею так, что дуг... Дуга, значит, одна дуга... Сейчас. Дуга – это движение, да, а вертикаль – это пауза. А что значит объяснили? А это у них вот какой-то есть специальный отдел, который занимается объяснением. То есть одни рисуют, а другие объясняют,
2: конечно.
1: Что это, да? И знаете, и тогда, ну, видимо, вот этот объяснялочный отдел, он самый главный. Потому что как объяснишь, столько и получишь.
2: Ну, это, конечно, то есть они зарабатывают огромные деньги.
1: Конечно, потому что так до объяснения дуга – это просто дуга, кривая палка, да? А так это уже движение, понимаете?
2: Ну, тут тоже странно, смотрите.
1: И сразу хочется миллион отдать. Вот скажите, вот вы нарисовали, мне не хочется вам отдать. А теперь вот то, что вы нарисовали, покажите мне.
2: Ну, вот, пожалуйста, смотрите. Вот
1: это, а где здесь дуга?
2: Это вот это движение.
1: Дуга. А, да. Вот видите, вот сколько.
2: А это? Ну, правда, у меня нет, к сожалению, красного маркера.
1: Ну, ничего, вы сам
2: красный. Ну, включите вообразие.
1: Да. Вот сразу хочется дать денег.
2: Вот,
1: немножко.
2: Да,
1: вот это другое дело.
2: Пауза. Хотя, если прямая это пауза, то по логике, как бы, это антоним, должно быть как горизонтальное движение.
1: Подождите, а вертикаль? А вертикаль это пауза? Хотя, конечно, что же еще? Мы же все с детства знаем, что вертикаль это пауза, а дуга это движение, правильно?
2: Ну, как
1: что же еще? Вечное движение, как в школе учили. Дуга это движение. А куда мы движемся по дуге?
2: Ну, куда-то вот по жизни мы движемся, да?
1: Ну,
2: потом пауза.
1: Да, а потом стоп. Но, значит, и что там на разработку айдентики? Что-то важное слово. У вас есть айдентика?
2: Что за, блин, айдентика? Ну, я понимаю, что там идентичность какая-то. Айдентика?
1: Вот у вас хоть грамм айдентики был?
2: Великий человек, Артемий.
1: Абсолютно.
2: Великий. И хотя, вот знаете, вот мы как-то... Вот раньше мы как-то к нему с большим уважением относились. Когда вот еще в нулевых, я помню, в интернетах в этих, его называли не просто Артемий Лебедев, а без этого, без фамильярности, его называли Артемий Татьянович Лебедев постоянно. То есть матчество использовали.
1: Пора вернуть. С уважением. Да, да. Как, потому что, конечно,
2: за это... Он вам не Артемий.
1: А если уж не... Артемий Айдентикович Лебедев. Ну и, значит, на разработку этой айдентики, что бы это ни было, ушло 228 дней, 276 дней студия потратила на навигацию по территории стадиону. Значит, я не очень понял. Значит, 228 дней это они потратили на дугу, а 227 дней им не хватило, нет? За 227 дней дугу не нарисовать?
2: Ну-ка, дело-то непростое, это же дизайн, понимаете? Ну, дизайн это вот...
1: Понятно!
2: Да? Это то, что мы рисуем на заборе возле бани, это не дизайн.
1: А это что? Это дизайн. Это мы делаем от души бесплатно. Понимаете, это чем отличается профессионал от любителя? Ну, окей, хорошо. И 276 дней потратили на навигацию территории. А это типа, я ее еще понял, а это типа что, они 276 дней ходили по территории Лужников кругами, да?
2: Нет, или что? Не только по самому стадиону, а на прилегающих территориях. Они большой, они вокруг все еще осмотрели, там, такие там, там, не знаю, аллеи, там, кусты, там, деревья.
1: А зачем?
2: Ну, как, ну, надо что понимать, чтобы прочувствовать, да, знаете, вот такую, вот, ну, там, магию места, да, чтобы...
1: Нет, конечно, это я понимаю, работа сложная, но, не, но интересная, но зачем, что они искали? Может быть, они искали хорошую дугу, такую добротную дугу.
2: Ну, вдохновение, знаете, там.
1: Ну, ну, вдохновение, не знаю, нашли, нет, но уверен, что дугу нашли очень хорошую. Миллионов там за 20.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Канье Уэст заработал на россиянах 1,5 миллиарда рублей. Именно такую сумму в качестве предоплаты рэпер получил за концерт в Петербурге. Как пишет Фонтанка, выступление сорвалось по вине организаторов, поэтому по условиям контракта ей не обязан возвращать полученные деньги.
1: То есть это для Канье Уэста, я так понимаю, был лучший концерт в его жизни. Точнее, просто бабки без концерта, да? Это вот тот самый удивительный. Да. Я представляю эмоции Канье Уэста. То есть этот Канье Уэст, наверное, думает, что Россия — это какое-то волшебство, это сказка. То есть чувак получил 1,5 миллиарда, значит, предоплаты, и все, можете куда не ехать. То есть просто подарили 1,5 ярда. И это, конечно, самый сказочный, это самый волшебный бизнес, да? То есть Россия — страна чудес, он думает. Здесь миллиарды дают просто так, за красивые глаза черные. У Канье Уэста же они черные. И, кстати, не только глаза, но и веки. И, кстати, помните вот это, как эта песня была там? «Черные глаза, умираю, черные глаза, только о тебе мечтаю, черные глаза». А Канье Уэсту, может быть, даже эту песню и поставили?
2: Да зачем ставить? Вот найдено решение. Это ж Айдамир Мугу. Надо Майдамира Мугу привести в этот самый...
1: Вот, конечно, у него глаза уже черные, черные. Поет про глаза черные, как у Канье Уэста. А может, про него и поет.
2: Да. Но у нас у всех купивших билеты, какими мы все являемся, да, как бы 1,5 миллиарда, да, как бы там... У нас есть надежда. Там было сказано, что она забрезжила легкая, что Канье Уэст может не отдавать деньги. Ну, может же и отдать.
1: Ну, вот есть же... Вот это важно. Тут важно. Смотрите, во-первых, давайте разберемся с суммой. 1,5 миллиарда, во-первых, это не так уж и много. Ну, на что бы мы их здесь, черт побери, потратили? Что, на Алексея Гомана, что ли? Он столько не стоит, да? Ну, сколько? На что? На зарплату учителям? Ну, это всем учителям России, ну, не знаю, ну, всего там на полгода, не больше. А тут, понимаете, целая мечта Канье Уэсте. Да? Ну, и да, и это первое. Ну, не так жалко. Но, а если вы хотите забрать, то есть по условиям...
2: Ну, не забрать, не, может, не насильно.
1: Он так, нет, что-то мне подсказывает, что он не отдаст. А тут надо как-то хитрее. А что, если Канье Уэсту кого-нибудь послать, чтобы он отжал деньги? Ну, только как, не какого-нибудь, а какого-нибудь тоже из певцов. Вот кто у нас из певцов здоровый? Стас Костюшкин.
2: Да он же старый, Джиганос.
1: А помните, у него был какой костюм бодибилдера надувной? Да. Если он с ним в нем приедет.
2: Джиганос с Сайгой нужно послать. Ну, с этим, с его... винторезом. Ну-ка, скажу.
1: Он сейчас сам из больнички, только нет. Ну, но, в любом случае, неважно. Новость, конечно, хорошая, потому что Канье Уэст стал богаче на, сколько там, примерно там, 15-16 миллионов долларов, да? Организаторы тоже довольны всем этим. Ну, а мы тоже же чувствуем себя как бы, да, супербогатыми, что мы можем себе позволить просто так подарить Канье Уэсту 1,5 ярда. Это же и ваши, возможно, деньги.
2: Да, конечно, мои. Я там вип-ложи там...
1: Да нет, даже если вы не купили. Ну, откуда вы знаете? И подождите, вы что думаете, они на 1,5 миллиарда уже купили? Они предоплату дали до начала. Значит, возможно, эти деньги откуда... Вот вы не чувствовали, что... Давайте вот все-таки гордиться, чувствовать, что и наша причастность...
2: Можем, да.
1: Что можем позволить на чай Канье Уэсту. Или он чай не пьет?
2: Пусть подавится нашими деньжищами.
1: А вы думаете, он деньги эти...
2: Да.
1: Что-нибудь подавится. Нет, так на чай не дают. Канье Уэст. Хлеб, соль, 1,5 миллиарда. Что мы еще ему можем?
2: Соль.
1: Соль без хлеба.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свои узкие разъемные штаны-чулки, прикрепленные к поясу шнурками, собрался уходить на Нергоспин Кремов. 3 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот, горячие новости из регионов. Ну, не горячие, но все-таки для нас новости. Вы будете смеяться, но долгое время в Петрозаводске у детской площадки на Куковке, или Куковке уж, извините, ваше шоу звучало из репродукторов. Долгое время.
0: Может быть... А, долго, не то, что разовые там тревога, сирена. А
1: просто, да, вот.
0: А что случилось?
1: Из репродукторов. А что случилось, что перестало звучать, да?
0: Если там на Кукановке, я еще понимаю, как было сказано?
1: Куковки.
0: А,
1: в детской площадке.
0: Куковки или...
1: Хэ.
0: Нет, то вообще не понимаю. В Куковке еще куда? Я могу себе представить наше шоу через репродукторы в городе Пуковка? Более-менее.
1: А это в Петрозаводске на Куковке. А вот еще из других...
0: А зачем мне? Просто я хочу, я бы позвонил, но просто времени уже нет. Просто давайте сами тогда думать.
1: Зачем? Просто весело было.
0: А что происходило? В репродукторах шоу?
1: Да, собирались наши слушатели у детской площадки. Они же любят тереться на детских площадках, да?
0: Там вот, конечно, где же еще?
1: На качелях там, на каруселях.
0: Да, с бутылкой кефира, полбатона.
1: Да, и там у них это еще. А вот более грустные новости из другого региона. В Кемерово эфир быстрее, чем онлайн.
0: Так это Кемерово, чувак! Там все быстро!
1: Эфир ускоренный.
0: У меня был один человек из Кемерово, реально приезжал. Он был такой быстрый. Скорость была... быстрее, чем
1: онлайн.
0: Ну, просто, может, там эфир дорогой, надо быстрее, знаешь.
1: Чем онлайн, да?
0: Подожди, как я не понял, что называет онлайн. Ну, типа, в интернете. Согласись, чем быстрее пройдет эфир, тем меньше денег.
1: То есть мы закончили уже как бы в интернете, да, а онлайн по радио мы еще не закончили.
0: Там уже полчаса назад как что идет? Тимбокс или что сейчас?
1: Да.
0: Так, ну, а вот, кстати, тут... Сейчас.
1: Не надо.
0: Слотать-то я не буду.
1: И это тоже не надо.
0: Попробовать, может, вот это? Ну, давайте последнее вы, ладно, тогда.
1: Ну вот по поводу умных людей. Умные обычно стоят около бэхи последней модели и по телефону разговаривают постоянно. Вот у нас вот на парковке сейчас стоит бэха. Вот я точно, вот Руардия Рекорд такой большой внедорожник. Я потом поговорю по телефону, я умный?
0: Только так. Ну, в 90-х это было действительно, это была мера... Ума. А вот Фока пишет, Чпока, так себя называет человек. Ну вы, блин, даете, посмотрите на себя в зеркало, и вы их там увидите. Это Крем-Хруст, остроумнейшие люди. Не понял, в зеркало посмотреть, чтобы увидеть кого-то?
1: Я уже
0: этого мы уже не узнаем. Да. Все, потому что... Что? Все?
1: Потому что все, да.
0: Да, все, товарищи. Вы знаете, что встречаемся, сами знаете, где, что там есть.
1: Радио юмора.
0: Пора немножко юмора, да?
1: А вот что в Кемерово
0: играет? Это прямая трансляция из Кемерово. Там уже полчаса как юмор ФМ. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст Шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за 1 час. Это Рекорд Мегамикс.

0: за спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка, ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Микс из главных треков недели.

0: Всем добра и мира, с вами MC Жан. Мы начинаем еженедельное шоу «Классика рекорда». В нем для вас звучат самые крутые, самые убойные танцевальные электронные хиты радиостанции «Рекорд», начиная с нулевых и по сей день. А я, MC Жан, ведущий «Классики рекорда», отправился в двухнедельный тур со своими клубными авторскими хитами лучшей танцевальной электронной музыки. Что ж, следите за новостями на моих страничках в сети. И давайте начнем «Классику рекорда», как обычно, крутым убойным суперхитом нулевых. Поверьте, их сегодня в программе будет много. Больше движения, громче музыка, мы начинаем.
1: Классика рекорда.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

рождения RIFGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIFGOSH.

0: этот выпуск «Классик Рекорда» и другие выпуски уже можно скачать в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд», а также на официальной страничке www.radiorecord.ru или в мобильном приложении. Качайте, если у вас его еще нет. А я люблю вас, ваш MC Жан. Услышимся через неделю.
1: «Классика Рекорда».

где бы вы ни находились и чем бы ни занимались, прямо сейчас в эфир Рекорда врывается Рекорд Пази. Это значит, что на протяжении 2 часов мы будем с вами наслаждаться кайфовым саундом, классной музыкой. И здесь все это будет происходить в компании со мной. Меня зовут Саша Ашмарин. Долго разговаривать не буду, вы и так все прекрасно без меня знаете, поэтому давайте сразу приступать к музыке. Мы начинаем рекорд.

0: Кстати, хочу вам напомнить о том, что у нас есть и работает для вас мобильное приложение Radio Record, а также сайт radiorecord.ru. Вот прямо сейчас держу его в своих руках, захожу в избранное в своем мобильном приложении рекорда, и здесь у меня рекорды, рекорд машап, Маятник Фуко, Chill Out, Big Hits, Innocence, также лучшая музыка десятых, Tech House, Wo-Fi и Lo-Fi House. Вот так вот, давайте сравним, какие у вас избранные радиостанции есть, и вот мои вы уже, в принципе, знаете. Пишите в чат мобильного приложения рекорда, какие у вас радиостанции находятся в избранном. Кстати, написать в чат мобильного приложения рекорда можно тоже через наше приложение Radio Record. Поэтому, как видите, хорошее, классное приложение, которое дает вам не только коммуникацию, но и доступ к огромному количеству классной музыки, которая разделена по жанрам, форматам. И вы уж точно найдете то, что нравится точно именно вам. Мобильное приложение Radio Record, а также сайт radiorecord.ru, и там более 100 онлайн-радиопотоков уже ждут вас прямо сейчас.
1: Рекорд Пати.

Второй час Рекорд Пати. Здесь у микрофона Саша Ашпарин. Если вы живете по московскому времени, значит, время у вас уже за полночь. С этим я вас поздравляю. И уже сегодня мы наконец-то с вами встретимся на фестивале «Белая снежная королева». И особо, кстати, приглашаем девушек в зеркальную зону Радио Рекорд. Там мы выберем снежную королеву, обладательницу самого стильного белого образа. Победительница отправится на бэкстейдж, встретится со звездами фестиваля и попадет в соцсети Рекорда и Белой. Встречаемся, напомню, уже сегодня в 23:30 в зоне Радио Рекорд на фестивале «Белая снежная королева». Еще час в нашем с вами распоряжении есть, поэтому Рекорд Пати продолжается. Поехали!

time to rest. Just do your best.

В середине второго часа Рекорд Пати, ребята, вам быстренько напомню о том, что у нас есть специальный телеграм-канал Рекорд Плейлист, называется. Заходите, пожалуйста, туда, если хотите слушать записи подкастов и шоу, которые выходят здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны. И главная фишка

этого телеграм-канала, которую лично я использую, когда куда-либо собираюсь ехать в дальнюю поездку. И еще, если у меня там вдруг не будет интернета, то я точно знаю, что мне будет что послушать, потому что там можно загрузить в кэш мобильного телефона любой выпуск, который вам понравится. Вот, к примеру, большой выпуск с Виолетт Рекорд Пати, и его загружаете на свой мобильный телефон и слушаете, где бы вы ни находились и чем бы ни занимались. Вот так вот, представляете, классно, классно. Телеграм-канал Рекорд Плейлист работает для вас. Мы же продолжаем Рекорд Пати, еще 30 минут в нашем распоряжении есть.

0: Это пришло время завершать рекорд пати на сегодня. Далее по курсу настоящий мастодонт в мире электронной музыки Армин Ван Бюрен. Меня зовут Саша Ашмарин. Обещаю вернуться уже в воскресенье. Подытожим эти выходные. Как вы их провели, тоже это обсудим. 9 вечера по Москве. Если быть точным, появлюсь здесь снова. Пока же с вами прощаюсь. Напоминаю, что увидимся мы с вами воочию сегодня вечером уже на белой. Кем бы вы ни были, будьте лучше. Пока.
1: Рекорд пати.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on a

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд.
2: Только музыка.